0: музыка! Ночь на малиновой луне! Моя Мишель. Ну что, ночь — это холст, на котором любовь рисует самые нежные узоры. Ночь не просто скрывает очертания, она подсвечивает чувства. Вот с такой ночной мыслью я, Артем Сорокин, начинаю новый час. 3:06 в столице. Малиновая луна сегодня или не малиновая. Главное, что мы с вами и мы, ночные жители, чувствуем этот особенный ночной вайб, который не сравнится вот с этой дневной жизнью, несколько пошлой, несколько банальной. Хотя, конечно, многие ночные работники предпочли сейчас все-таки бы спать, честно сказать. Так, ну, чтобы быстро уснуть, мы обычно считаем до трех, иногда до полчетвертого, 3:06 в столице, как и сказал. Всем, кто уже проснулся на Дальнем Востоке, в восточных регионах, вам большой привет, хорошего дня, друзья. Видите, у нас тут пока что ночной вайп, а вы уже ощущаете его как прекрасный дневной. Продолжим мы далее с группой Hi-Fi, песня про лето. Сегодня 25 июня. Ну что, июнь почти что заканчивается. Хотя, в общем, есть надежда, что следующий месяц будет гораздо лучше, гораздо теплее и гораздо летней.
1: Артем Сорокин.

По-моему, водители автомобилей, словно перелетные птицы, подчиняются ритмам пространства в неком философском смысле. Птицы летят по зову природы, а водители едут по зову обстоятельств. Но и те, и другие в каждом движении ищут смысл, который, конечно же, рождается только в самом пути, в самой дороге. Друзья, всем, кто в дороге, хорошего, доброго пути под лучшие и любимые песни на русском радио, как в знаменитой комедии. Какие песни впереди? Огласите весь список, пожалуйста. Так, у нас впереди Стас Пьеха, «Летали над землей», новинка группы «Серебро», «Мало огня», «Five Star Family», диджей Панкратов, «Песчаный карьер», два человека. Шучу, моя мелодия на русском.

0: кто его знает, может быть, эта песня в том числе частично про Леру Кудрявцеву. Я напомню, что Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева ранее давно были парой в отношениях. Сейчас они не вместе, но при этом Лера Кудрявцева, с которой артисты когда-то связывали романтические отношения, встретила Сергея недавно возле своей гримерки на ТЭФе. И она сняла видео, а он в этот момент гладил дверь гримерки. Лера, телеведущая, со смехом прокомментировала: «Молится на меня!» Да уж. Ну, я думаю, что Сергей смеялся, радовался. Как говорит молодежь, прикалывался. Ну так, тем не менее, о чем речь, собственно? В начале лета прошла церемония вручения телепремии ТЭФИ. Сергей Лазарев получил награду. Его проект «Ну-ка, все вместе», который он ведет вместе с Николаем Басковым, признали лучшим в категории «Развлекательное шоу талантов прайм-тайма». При этом в номинации «Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма» Сергей Лазарев уступил Яне Чуриковой, но искренне порадовался за коллегу. И вот, в общем, инцидент с Лерой случился как раз на этой прошедшей премии ТЭФИ. Русское радио с вами, 3:39 в столице, у нас впереди Согдиана.
1: Что слушает страна? Все, что хочешь, о чем...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ох, сижу тут и думаю, а что бы я делал, если бы я был сейчас дома, а не на русском радио, не на работе? Знаете, друзья, наверняка бы ел тазик с клубникой, заедая черешней. Да, это, конечно, главная радость июня и июля. Помню, когда жил в деревне под Краснодаром в детстве, у нас это было вообще главное счастье лета. Объесться клубникой. Правда, иногда это было как в анекдоте про... Как, помните, ученик 3 класса Петров опытным путем установил, что чрезмерное употребление соседской клубники ведет к болезненным отложениям солей в мягких тканях пониже спины. Бывало такое, бывало, да. Соседская клубника тоже поедалась. Сейчас тоже клубника — это счастье, хотя, конечно, судя по ценам, ее не просто трудно найти, она еще и как будто бы убегает при попытке ее съесть. Так что всем не терять мгновений летних, объедаться клубникой, впитывать эти ароматы, попутно слушая лучшие и любимые песни.

Да, вот жизнь удивительная штука. Пытаемся строить карьеры, чего-то достигать, удивлять кого-то, а потом в какой-то момент понимаем, что самое ценное — это любовь, это твой близкий человек. И неважно, в общем, что вокруг происходит, хотя для того, чтобы это понять, мне кажется, нужно время. Не сразу мы это понимаем. Нужно влюбиться, по-настоящему влюбиться, чтобы эта любовь была взрослой, знаете, друзья, без всяких качелей и гормональных всплесков, вот которые бывают 18-20 лет. Хотя, в общем, по-разному у всех бывает. Бывает так, что 18-20 лет влюбились и на всю жизнь. И такое тоже бывает в нашем мире.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: плачешь дома.
1: Русское радио. Это родные нулевые. Беги на край земли. Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо.

Великолепная Ани Лорак на русском радио, которая не раз высказывалась о любви и говорила в частности так. Прощение – это путь к любви. Способность отпустить обиды и выбрать движение навстречу – важный шаг, но при этом важно не игнорировать реальные проблемы, говорит Ани Лорак, а прорабатывать их. А еще она поддержала идею открытого диалога. Важно обсуждать то, что беспокоит в паре, и стараться понять позицию партнера. Да уж, это факт. Это факт многих проблем и в паре, и в целом глобально в нашем мире можно было бы избежать, если бы люди просто садились друг друга и разговаривали. Чего-то

ты хочешь, чего я хочу, а я этого не хочу, а я хочу, давай что-нибудь с этим придумаем, давай найдем какой-нибудь компромисс. Мне кажется, серьезных проблем можно было бы, ой, как избежать. Русское радио, здесь Артем Сорокин, привет всем.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Оставайтесь с нами на Русском. Привет всем, доброго утра, доброго дня, кому-то еще доброй ночи. 25 июня, четверг на календаре. В четверге оставаться так особенно приятно. Как известно, четверг — это трамплин к выходным. Психологи, между прочим, отмечают, что четверг часто оказывается самым продуктивным днем, так как горб недели уже пройден, а расслабленное пятничное настроение еще пока не наступило. Люди стараются закрыть максимум задач, чтобы спокойно уйти на отдых. Кстати говоря, интересно, что четверг не раз становился частью названий. Например, есть фильм «После дождичка в четверг» и роман Честертона «Человек, который был четвергом». А в Таиланде, например, считается четверг днем учителя и благоприятен для начала обучения. У нас, смотрю, за окно в столице «После дождичка в четверг». Сегодня с 7 до 9 утра по Москве обещают слабый дождь в столице. Пока же, ну так, мокровато.

Дорогой Иракли, помним, не забываем про то, что лето – особенное время, время свободы, когда надо заставлять себя куда-то ехать, что-то новое узнавать. Я уж молчу про Лондон и Париж, это было бы идеально. Ну, хотя бы в соседнюю деревню на ярмарку, в соседний город. А ладно, хотя бы в соседний район даже, в том месте, где вы живете. А то потом осень, зима, слякоть, грязь, снег, и будем сидеть вспоминать. Эх! Чего же летом-то я время терял? 25 июня на календаре, ё-моё! 5 дней до конца первого месяца. А время летит просто невероятно быстро. И думаешь, ну как так? Вот только лето начиналось, а уже 25 июня. Надо что-то с этим делать! Я не знаю что. Давайте решать.

Ни в чем себе не отказывай. Пригласи тещу на все лето. Русское радио.

0: сходила по магазинам на реснички, на ноготочки, удалила кутикулу, на пяточки сходила, ну и так далее. В общем, дорогие женщины, я желаю вам, чтобы почаще вы оставались в тишине и просто высыпались, отдыхали, а муж с детьми или просто муж, ну, куда-нибудь ненадолго линял, так сказать, в хорошем смысле этого слова, ну, а вы просто отдыхали и наслаждались этой жизнью. Это тоже необходимо. Ну, а потом уже там всякие совместные счастья и так далее. Так, у нас через 3,5 минуты новинка группы Биз, которую нельзя пропустить.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: руки.
1: Новая песня на русском.
2: Таня, не плачь, мир ведь не крутится.
3: Всем привет! Это группа BIS.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Дамы и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, кстати, Романа среди именинников 25 июня не вижу. Именины сегодня отмечают Андрей, Анна, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан и Ян. 6.03, почти что 6.04, время московское. И как в том стишке, через силу, через боль просыпаюсь в 6.00. Боль свою не побеждаю, снова сладко засыпаю. Вновь на подвиг собираюсь в 7.00, я просыпаюсь. Ты на стрелке посмотри, есть еще минуты три. Ну и так далее. Это все к тому, что как же все-таки сложно вытащить свое тельце из-под одеяла в такую рань. Невероятно сложно, но надо что делать. Помогут это сделать с 7 утра утреннее шоу «Русские перцы». Пока же тут я, Артем Сорокин на русском радио. Ставлю для вас песни, друзья. Что-нибудь такое интересненькое расскажу обязательно. Ну вот, например, в этот день в 1498 году в Китае изобрели зубную щетку. Сначала это была, кстати говоря, ручка из кости или бамбука с щетиной или загривка кабана. Вот те раз. То есть, получается, поначалу людям зубы чистили кабаны в некотором смысле. Интересно, интересно. Всем, кто сейчас, допустим, в ванной чистит зубы, вам большой привет. Приятной очистки.

0: Русское радио. Любимей нет.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

метеорологии сегодня небольшой дождь до 17 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 12 градусов и днем до 20. Русское радио, все будет хорошо.

Творческие люди и сами порой странные, и все, что в их жизни происходит, тоже странное. Вот, например, почитал, как Владимир Пресняков начинает утро. Как-то певец рассказывал, что раньше ему не хватало и 12 часов сна, а после рождения сына удавалось поспать около 6 часов, и при этом он чувствовал прилив сил. В одном интервью Владимир Пресняков говорил, что иногда просыпается в 10 утра, а порой даже в 2 часа дня. Это связано с поздними выступлениями и, конечно, гастрольным графиком. Ну а идеальное утро для Владимира Преснякова – семейное. По словам артиста, лучший вариант, когда вся семья завтракает вместе, все смеются и потом с хорошим настроением расходятся по своим делам. Вот согласен, это хорошее утро, это идеальное утро. И как здорово, что завтра уже пятница. В нашем случае можно сказать, что сегодня тоже такое предидеальное утро. 6:30 в столице. Нужна танцевальная песня сейчас на русском.

0: всем параметрам.
1: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: все мы немножко хотим всплакнуть, когда очень рано приходится просыпаться. Поэтому доброго утра всем, кто не хочет, но надо. Ну что, в следующем часе сильно улучшит утро или день. Утреннее шоу «Русские перцы». Шутки, юмор, лучшие песни, лучшие утренние ведущие. Ну и тот неповторимый вайб, неповторимое настроение, которое только есть у наших ребят в утреннем шоу «Русские перцы». Все, я, Сорокин, сматываю удочки. 7 часов слушал песни, пора бы послушать хруст подушки. Вам желаю прекрасного дня. Конечно же, проводите этот день под лучшие песни на лучшей радиостанции. 25 июня, четверг, 6:48 в столице. Совсем скоро утреннее шоу «Русские перцы». Пока.
1: Артем Сорокин.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция ускорилась. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 25% после 15%, а годовой показатель достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3%. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев. Размещение хостелов и квестов в домах потребует согласия жильцов. Сейчас оно не требуется, если помещение переведено в статус нежилого. Ужесточить законодательство хотят депутаты и сенаторы. Законопроект уже готов и направлен в правительство. Авторы инициативы объясняют необходимость изменения многочисленными жалобами жителей на работу подобных объектов. Участники рынка считают, что нормы могут негативно сказаться на развитии туристической инфраструктуры и привести к сокращению числа мест размещения. Теперь к международным новостям. В Венесуэле произошли сильные землетрясения. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2. Власти ввели режим ЧС. Официальные данные о погибших и пострадавших пока не приводились. Толчки привели к многочисленным разрушениям в венесуэльской столице Каракасе и других городах. На чемпионате мира по футболу завершился 14-й игровой день. Прошли 6 матчей. Так, ЮАР обыграла Южную Корею со счетом 1-0, а Мексика одолела Чехию, забив 3 безответных мяча. Кроме этого, Швейцария обыграла Канаду 2-1, а Босния и Герцеговина переиграла Катар со счетом 3-1. Также Марокко одолела Гаити 4-2, а Бразилия обыграла Шотландию 3-0. Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Бразилия и Марокко сыграют в 1/16 финала чемпионата мира. Также в плей-офф уже точно сыграют Германия, США и Аргентина. В Москве 7:02 на русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные! 7:02. Сейчас, смотрите. 1, 2, 3. И 7:03. Ну вот, на улице практически минус. Вот, вот и лето прошло. Здесь главное на главном. Здесь русский перс на русском радио. Вот, по-прежнему купальники зимним. Полина Жукова.
5: С начесом.
4: Да-да-да. Вот. А кто начесал? Дима Морозов.
6: Да, с удовольствием.
4: Главный баскетболист.
6: У меня расческа есть специально для купальников. Ну, я имею в виду пятерня моя.
4: Молодец. Здорово, Дух Петровый. Меня Антон Юрьев зовут. Люди, это «Русские перцы», привет.
5: Доброе утро.
6: А мне другая песня вспомнилась.
4: Какая?
6: А хозяйка где-то с рыжим.
5: Да.
6: Я про Полинку. А к слову «хозяйка», мне вспомнилось еще старое такое, знаешь, из большого гипермаркета. «Сестра-хозяйка».
4: Да ты что?
6: Или «хозяйка кассы».
5: Да. Что-то тебе что? Сегодня очень много вспоминает с самого утра. Да.
4: Ну,
5: не к добру.
6: Я про тебя говорю, потому что ты, во-первых, сестра-хозяйка.
5: Сестра-хозяйка.
6: А во-вторых, ты хозяйка нашей кассы. 10 тысяч-то лежит?
5: Есть, ребят, действительно, греют душу и карман.
4: У нее теперь деньги, что
6: лежит? Сегодня она владеет.
5: Сегодня я, да.
6: Потому что у нее отпуск скоро.
5: Владыка 10 тысяч.
6: Да, она сейчас деньги пересчитывает.
4: 10-тысячная владыка.
5: Да, ну а ты, кстати, владеешь теми самыми ключами, которые открывают нашу студию, чтобы сюда вошел всем известный кое-кто сегодня.
4: Я его лично встречу. Его, ее, их.
6: Через 40 минут.
4: А, хорошо.
6: Они уже едут. Или он.
4: А эти, а 12 друзей Морозова где?
5: Тут, недалеко.
6: Для них тоже расставлены уже стульчики.
4: А реактивный гороскопчик будет? Ну, конечно же, будут песни, будут
6: пляски,
4: будет карнавал.
5: Ребята, это факт.
4: Да?
6: Да.
4: Понеслось.
2: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Очень сложно.
1: Русские перцы.
2: Русские перцы на русском радио.
3: А теперь новость для особо бдительных. Если вдруг вы подозреваете человека, который ходит вокруг вашего дома и что-то куда-то все время заглядывает, что-то все время фотографирует, не бойтесь, это не шпион.
4: Кто это?
3: Возможно, это человек, который устроился на вот такую необычную работу. Пеший исследователь называется.
4: Да как ни назови, все равно я бы напрягся, если кто.
3: Короче говоря, что это вообще за работа такая? Сервисы нанимают людей, которые ходят по городу и обновляют карты вручную. Ну, то есть они делают панорамные вот эти вот снимки, благодаря которым мы потом видим, что сейчас находится на том или ином месте.
4: А что он в окна-то заглядывает, гад?
3: Ну, чтобы всю карту вот в режиме 3D заснять.
4: Прекрасно. А будь собр... а у меня вот такой-то адрес. Ой, смотрите, там Юрьев завтракает. Зачем это мне надо?
3: Да. А значит, список задач какой? Это проверять адреса, фотографировать входы, замерять пандусы и снимать видео внутри, но не квартир, а торговых центров. Платят сдельно. Чем больше заданий вы выполнили, тем больше заработали.
5: Не, ну, ребят, что-то подозрительно.
4: Подозрительно, потому что особенно чем больше заданий, тем больше денег. То есть, милый, а ты где? Я на задании.
5: Где потом это будет все опубликовано?
3: На картах.
5: Ну,
3: на
5: а
3: картах?
5: Зачем вот такие подробности на картах?
3: Ну, здрасте.
4: Это нормально.
3: Ты хочешь посмотреть, что сейчас находится вообще в, там, возле кафешки, в которую ты собралась идти.
4: А потом навигаторе появится.
3: А там фотки 2015 года.
4: Да. А ты говоришь, фу, я здесь плохо получилось. Через 200 метров после Жуковой поверните направо. Ты не, такой, нифига себе.
3: Я просто реально вчера видел человека, обвешанного просто вот так вот камерами с ног до головы. Думаю, что это за покемон такой? А это, оказывается, вот пеший исследователь.
5: А я думала, блогер.
4: Новая тема, человек обвешанный.
3: А я думала, сова.
4: Ты ведешь себя как обвешанный, короче.
3: Что это у тебя тут, камера? А, да. Я думал, сова.
4: Потрясающе.
1: Русские перцы.
2: Русские перцы на русском радио.
6: Сегодня небольшой дождь до 17 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 12 градусов и днем до 20. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
7: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
8: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
7: Просто космос.
8: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
9: ООО «Центрированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на русском.
10: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
11: Что за странный вопрос? Как спалось? Как-как? Мало!
12: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: русских перцев.
1: Ну вот они и расселись, гармонично 12 перечных знаков зодиака. Овны, сегодня полезно довериться любопытству, оно приведет вас туда, куда надо.
2: Тельцы, вас ждет приятная возможность показать свои сильные стороны.
3: Многоуважаемые близнецы, неожиданная просьба окажется началом чего-то интересного.
1: Раки, сегодняшний день подскажет ответ на вопрос, который давно вам не давал покоя.
2: Левушки, сегодня вы сможете превратить чужие сомнения в собственное преимущество.
3: Дева, вас ждет удачный момент для небольших, но важных перемен.
1: Весы, кто-то напомнит вам, насколько высоко ценит ваше мнение.
2: Скорпиончики, сегодня лучше не торопить события, они и так складываются удачно.
3: Стрелец, день подарит повод посмотреть на привычную ситуацию с улыбкой.
1: Козероги, вас приятно удивит скорость, с которой решится давняя задача.
2: Водолеи, сегодня стоит прислушаться к необычному совету.
3: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Неожиданная идея поможет сделать день намного интереснее.
0: Перченый гороскоп на русском радио.

0: «Русские перцы». На русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наконец-то все нормализовалось, по крайней мере, в Перми.
2: Так, что случилось?
1: Пермские чиновники отчитались об уборке снега. Вот, они дождались лета, чтобы снег сам растаял.
2: Молодцы.
1: Умнички, умнички. Значит, местная жительница пожаловалась на снежные завалы на парковке. Снег не убирали с начала зимы, поэтому автомобили вообще не могли нормально разъехаться, а мусоровозу трудно добраться до контейнерной площадки. Ответ на жалобу женщина получила пару дней назад. Работы по уборке снега проведены по графику, а территория находится в нормативном состоянии. А в качестве доказательства чиновники прислали летние фотографии, на которых вместо сугробов видны зеленые кусты и трава. Ну вот это ли, дорогие друзья, не вера в будущее,
2: да,
1: не
2: это,
1: в
2: лайфхак? Да. Мне нравится креативный подход.
3: А в чем они не правы?
2: Я думаю, что правы.
1: Там в бюджете еще появилась статья как бы на подношение Богу Солнца.
3: Да. Снега нет? Нет. Я, кстати, сейчас, вот ты мне сказал, я после эфира зайду к себе в подъезд, посмотрю в почтовый ящик. Может быть, на мою жалобу тоже пришло письмо?
1: А какую?
2: Ты куда жаловался?
3: На снег я зимой жаловался уже много раз.
1: На снег жаловался?
3: Конечно, что не убирают.
1: Ты на снег жалуешься, на дождь, вот на листву, потом, значит, на пыльцу. Ты молодец.
3: Нет, только на пыльцу жалуются, Палинка. Я жаловался только на снег. Антон, не приписывай мне чужих заслуг.
1: Конечно, нет. Это знаменитое дело в суде, вот я это недавно видел. Морозов против тополиного пуха.
3: Дайте жалобную книгу, я сейчас на Юрьева напишу.
1: Да там уже страницы кончились, успокойся.
0: Русские перцы. На русском радио. Это звезды свет.

0: Радио.
1: Да. Знали бы вы, что сейчас обсуждаем. Но на самом деле, я могу признаться всей стране.
2: Признайся.
1: Да. Почему я ношу двухдневную, иногда трехдневную щетину.
3: Угу, которую не видно.
1: Потому что за ней скрывают... То есть, во-первых, она подчеркивает, ну, как бы визуально подчеркивает скулы.
2: Контур лица.
1: Контур лица, да. Она убирает брыли и некрасивость.
2: Я просто сегодня в очках и разглядываю, значит, говорю, значит, Антошка, говорю, ты сегодня небритый, брутальный Антонио. Димка тоже говорит, я сегодня тоже, говорит, контур у меня здесь. И я уже задумал, может, мне тоже пора.
1: Потому что девчонки могут нарисовать контуренько, а нам как-то, ну, не с руки.
3: Ты понимаешь, она очки надевает, да, смотрит на меня и говорит, что я брутальный Антонио. А без очков она говорит, что это за питерский бомж здесь?
1: Я думаю, что она все-таки пытается с помощью очков что-то в тебе разглядеть.
2: Да, где-то там, очень глубоко, Антош, я вижу.
1: Какие-то очки рентген. Кстати, подожди, они не с камеры случайно? Она нас не снимает?
2: Снимает.
3: Она тебе уже дважды КТ сделала, успокойся.
2: У меня еще тепловизор, понимаете, сейчас уже накалился в очках до невозможности, потому что я чувствую приближение.
1: Свет чьей-то звезды.
2: Да, звезды.
3: Боже мой, я-то думаю, что это замерцало-то у нас в дверях.
1: Что это замерцало такая?
3: Да, мерцало. Замерцало. То есть ты говорил только что про Барбару Брыльску, которую у тебя... А мы будем за это самое замерцало сейчас устраивать.
1: Сейчас я Брыльску свою спрячу, подожди. Мне надо поднатянуть чуть-чуть.
2: Спрячь,
1: да. Так, кстати, сейчас придет очень интересный артист или артистка.
3: Или артисты.
1: Или артисты, кстати, да. У нас сегодня что-то глобальное, потому что светит не по-детски.
3: Очень. Светит не по-детски.
2: Ослепляет уже. Не могу, я уже не вижу, что куда нажимать.
3: Дайте номер телефона и пусть угадают люди всем известного кое-кого.
2: 8-495-995-105-7.
3: Звонить.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Антоновка по-русски.

0: Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
1: Не кислые шутки!
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении «Т-банка». Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: получит огромную колонку, прям огромную.
1: Ленуся.
2: Огромную.
0: Леночка. Да.
2: Леночка.
0: Лена.
3: Алло, доброе утро. Доброе утро, русский перцы.
2: Алло, алло.
3: Страна.
0: Привет, Леночка. Привет.
1: Да, Леночка, мы вас слышим прекрасно, как и вся страна.
0: Очень хорошо слышим, конечно. Лен, как настроение? Как дела ваши там, Ленусь?
3: Отлично. Утро начинается хорошо, дозвонилась до вас.
0: А, классно. А куда это вы намылились-то? На работу, что ли, или что?
3: На работу, да.
0: Ой, а что это на работу?
1: Так грустно об этом заявляете.
2: Лен, на работу надо идти с хорошим настроением.
1: И с улыбкой.
0: С песней.
2: Тем более сегодня день аванса.
0: Да, а, точно, да, кстати. У вас сегодня аванс будет, Лен?
3: Нет. Аванс будет 29-го.
1: Вот я говорю, у всех по-разному.
2: Ну ладно, тогда на 29-е перенесем.
1: Да.
2: Все, пока, Лен.
0: Дим, ты не выпендривайся.
2: Ладно, Ленусь, сейчас, значит, для вас будет три подсказки об очень известном человеке или группе лиц. Мы сами не знаем, кто это. Но вы нам поможете идентифицировать всем известного кое-кого. Согласны?
3: Хорошо, согласна.
0: Ну тогда понеслось.
1: Подсказка номер один. Каждый второй водитель мечтал поставить его верхние ноты на свою сигнализацию, а пешеходы ставят его песни на будильник, ибо проспать просто невозможно.
2: Подсказка номер два. Сделал популярным имя Натали и воспел главный натюрморт времен депрессии, когда на столе только маленькая стеклянная емкость для смелой огненной воды.
0: Подсказка номер три. С прошлого лета часто передвигается на гондоле. Я уверен, что самый лучший день это сегодня.
1: Точно не 29 число?
0: Нет.
2: Сегодня.
1: Леночка.
2: Для Леночки.
3: Мое предположение, что это Лепс.
2: Это Лепс.
0: Знаете, теоретически мы бы, конечно, поговорили. Но можно сказать так. Вы считаете, что это Григорий Лепс, и это...
2: Ура! Лена, мы вас поздравляем. Классная фирменная колонка от Русского радио достается именно вам. И вот в ней Григорий Викторович будет звучать просто нереально круто.
0: Каждое утро он будет желать вам доброго утра.
3: Спасибо большое. Люблю этого артиста. Очень даже.
0: Мы тоже любим.
2: Ну вот он сейчас и споет для вас. Лен, спасибо вам за участие. Пока-пока.
1: Пока!
4: Всем известный кое-кто на Русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: На Русском радио.

0: Реклама на русском. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышат «Маленький паук».
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Правительство готовит план стабилизации топливного рынка в России. Для этого власти могут разрешить выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента. Речь может идти об отклонениях от требований по содержанию серы и других показателей качества. На это может понадобиться месяц. Кроме того, в план могут включить обеспечение нефтяными компаниями приоритета поставок топлива на внутренний рынок и максимальную загрузку ими производственных мощностей. Последний месяц ряд российских регионов столкнулись с проблемами поставок топлива. Сложная ситуация сложилась в Крыму, где 21 июня власти остановили продажу топлива для гражданских лиц. В Госдуме согласились оставить порог НДС для малого бизнеса. Профильный комитет поддержал поправку, которая сохраняет лимит на уровне 20 миллионов рублей в год. Если закон примут, этот порог будет действовать до конца 2029 года. Сейчас НДС обязаны платить компании с ежегодным доходом выше 20 миллионов рублей. Власти считают, что послабления помогут малому и среднему бизнесу избежать дополнительной налоговой нагрузки и сохранить стабильность работы. По оценке Минфина, решение затронет около 360 тысяч предприятий. При этом бюджет может недополучить часть доходов, но власти считают поддержку бизнеса более важной. Калужских выпускников призвали отказаться от запуска воздушных шаров. Латексные, пластиковые и фольгированные шары разлагаются до 100 лет и более. Попадая в природу, они загрязняют почву и водоемы, а также представляют опасность для птиц и животных. Кроме того, в Минприроды сообщили, что воздушные шары могут вызывать короткое замыкание на линиях электропередачи и стать причиной возгораний. В качестве экологичной альтернативы выпускникам предлагают использовать мыльные пузыри, световые инсталляции или посадить дерево в честь окончания школы. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие, ну что, лет продолжается, русские перцы тоже продолжаются. Мы здесь рядышком с вами. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Будем вас обнимать, целовать и радовать. Здорово!
2: Доброе утро! Вот мы с вами не работали 21 июня, воскресенье. Это, между прочим, был день медицинского работника.
3: Да, всех поздравили.
2: Да, и хочется еще раз, конечно же, низкий поклон всем, огромное спасибо докторам, врачам сказать. Спасибо большое всем медицинским работникам. У меня есть тоже друзья, которые работают в сфере медицины, и вот я тоже поздравляла свою одну знакомую с этим прекрасным днем, с профессиональным праздником. Она акушер-гинеколог. Вот. И я что хочу сказать. Мне, для меня вообще, вот я всегда с ней когда общаюсь, я считаю, что она чудо-человек и вообще чудо-врач, потому что она дарит людям
3: новую жизнь.
2: Да, она работает в роддоме, в огромном федеральном центре, и меня поражает, что у нее вообще никогда не бывает выходных. Вот мы встречаемся на каких-то мероприятиях с ней, и она всегда...
3: Кто-то хочет родить.
2: Да, то есть она не может до конца, знаешь, расслабиться и отдохнуть. Да, и вся жизнь у нее подвязана на работе. Вот место жительства, она живет с учетом того, чтобы быстро можно было доехать до работы. Ага. Место учебы детей, они все учатся рядом также с роддомом, потому что ей нужно туда их довозить с утра. Ну, в общем, все.
3: Все завязано на этом.
2: Да, все рядом с роддомом, чтобы вот вся жизнь, это и есть работа, но работа, конечно, замечательная. Мне кажется, это огромное счастье, когда ты можешь действительно принимать и встречать людей в этой жизни.
1: Но это уже даже не работает, призвание настоящее.
2: И вот мне кажется, вот это вот самая, вот, наверное, такая фантастическая, необычная работа человека в моем окружении. Я знаком со многими людьми, но вот это какие-то люди для меня небожители.
1: Да.
2: Вот, и я поэтому, знаете, почему вот начала такую тему? Ну, хочу у наших слушателей тоже спросить, кто есть в вашем окружении? Вот какой самый такой необычный человек с какой-то необычной работой есть в вашей жизни?
3: Ну, вот час назад мы обсуждали человека, который с камеры должен ходить по дворам и фотографировать все.
1: Да.
3: Но это уже необычно.
1: Я думаю, про него никто не скажет, потому что подглядывать нехорошо.
3: Да, но он делает тоже полезное дело. Хочется у наших слушателей тоже спросить. Давайте, ребята, самая необычная работа человека из вашего окружения, сегодня мы это будем обсуждать, пишите ваши истории в нашем канале в Максе, там есть комментарии.
1: Да, ВКонтакте, пожалуйста, не забывайте прям под постом написать, и это будет счастье для нас.
2: Ну и, конечно, личные сообщения. Все мессенджеры работают по номеру телефона 8-916-003-105-7.
1: Очень ждем.
0: На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

крышей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, расскажите нам про людей с необычными профессиями, которые есть в вашем окружении. Вот Анечка нам написала в Максе в личку, что мама ее работает раздатчицей обедов в полях нашей необъятной страны. Возит обеды на поля, где работают люди на комбайнах, сеялках и так далее.
2: Класс. Это мой самый любимый эпизод в любом советском фильме, когда, значит, они с комбайнов вот так вот припарковались, сели, тенечек сделали из комбайнов, да, подняли ковши.
3: А там из фляги себе достают.
2: Да. И тут они смотри, говорят, о, смотри, вот она идет. И она идет с бидончиком, еще с чем-то, да, и вот раскладывает это, знаете, на скатерочке, да, вот это, знаете, хлебушек, лучок там, зелень, горячий супешник, ах, прям крутейшая.
3: А вы знаете, что я в детстве ездил вот в таком тракторе, он назывался «Топик».
1: Да.
3: У которого спереди кузов. Красный маленький топик. У нас, значит, за рулем была прекрасная женщина, которая нас вот тоже катала по этим полям. И мы развозили реально эту еду в бидонах, в таких больших флягах.
2: Это когда ты в сельской школе учился еще, да?
3: Да. Это было вот летом. Мы ездили вот так вот тоже, помогали, раздавали эту еду.
2: Так же
3: рано это
2: самое вставало коров пасти, да?
3: Вот нет, это, к счастью, нет. Но обед-то не рано.
2: Но у некоторых ты до сих пор записан как Димка Пастушок.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Калуге сегодня небольшой дождь и до 17 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 12 градусов и днем до 20. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Позаботились и выбрали лучшее?
3: Да, в магазинах «Да».
2: Квас традиционный, царские припасы. 1 литр за 119 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Руссо-туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин лодки. Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
5: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-П 313-402-710-600-028.
6: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
12: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
15: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
16: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы?
17: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: вы же знаете, что русское радио безгранично вещает по всему миру. Вот нам из Узбекистана прислали сообщение Фируза Рустамовна. Она из Ташкента. 20 лет она работала надзирателем в женской колонии. Мои дети меня почти не видели. Сейчас я уже на пенсии, все свободное время посвящая вот как раз детишкам и слушая русское радио в Узбекистане.
1: Интересная,
2: ну, какая умничка.
1: Профессия, да. Работа.
2: Какая умничка. Это же, она имеет отношение к перевоспитанию.
0: Конечно, конечно.
2: На свободу с чистой совестью.
0: Да.
2: Я уверен, что у них там еще мероприятия какие-то были. Вечер юмора, к примеру, почему бы
0: нет. Быть, да? Может быть, артисты какие-то приезжали.
2: Да, и на 1 апреля у них какой-то праздник был. Кстати, оттуда же иногда тоже ребята участвовали. В первом сезоне, я помню, Антонов в Поруске была, оттуда тоже из мест несолидаренных приходили шутки. Вот. Не эфирные, но смешные, знаете ли, я хочу сказать. Вот. Кстати, хорошая шутка, она должна вот не только смешить друзей, но и звучать в эфире. По крайней мере, мы так считаем полностью. Поэтому присылайте свои варианты на сайт rusradio.ru, и самые удачные я, Антон Юрьев, озвучу в эфире. Их авторов ждет эксклюзивная футболка с текстом собственной шутки. Подробности, кстати, конкурса ищите на нашем сайте. Там все описано.
0: То есть главные условия какие-то. Первое, чтобы шутка была оригинальная.
2: Да-да-да.
0: Чтобы если мы ее пробьем в интернете, ее мы там не нашли.
2: Не тыренная.
0: Да. И второе условие, это чтобы она была эфирная, печатная все-таки.
2: Да-да-да, потому что нет, она может быть не эфирная, тогда мы поржем эксклюзивную.
1: Да, пусть она будет смешной.
2: Да. Пусть она будет смешной. Пусть мир станет смешнее.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
11: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
12: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: И накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Rostix в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98.
17: 8840 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис Москва». ОГРН 118-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
18: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
19: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
20: В Ленте.
21: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
22: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет. Один.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ой, спасибо огромное. Столько классных историй вы уже прислали, написали. Продолжайте это делать, наши мессенджеры. Все работают, социальные сети. Мы все смотрим, видим. Вот, например, смотрите, история написала нам Татьяна. Ее сестра работает няней у щенят у одной заводчицы-собачницы. У нее много собак и, соответственно, и щенков, и порода очень милая йорки. Это мы обсуждаем сегодня самые необычные профессии у людей, которые есть в вашем окружении.
2: Даже у собак есть няня, Антон, а да. У нас с тобой нет.
3: Нет, это очень, это, слушай,
2: обидно.
3: Надоело друг друга нянчить, Дим,
2: да.
3: Правда.
2: Дорогие нянечки, если вам нужны взрослые такие отбитые на всю голову пациенты, вот мы здесь, пожалуйста. Кстати, знаете, ребята, ведь мы тоже для нашего окружения люди с необычной профессией.
1: Необычная у нас,
3: очень
1: да.
3: Необычная
2: потому
3: профессия.
2: Что не у всех знакомого можно по утрам услышать, например, в машине, в умной колонке или вообще на другом конце планеты.
3: Некоторые нас переслушивают даже.
1: Некоторые есть такие. Всем привет, кто... Мама, привет, да? Всем друзьям привет, кто нас слушает. Спасибо огромное за поддержку.
2: Вот Андрей нам еще написал из Усть-Илимской Иркутской области. 30 лет мама у него отработала зубным техником. Это вот тот самый человек, который... изготавливает по слепкам и снимкам зубы, коронки, виниры, мосты и протезы. Это своего рода скульптор. Действительно, сейчас эта профессия уже немножечко начинает отмирать, потому что вот эти 3D-сканеры, 3D-принтеры и всякие вот вытачивающие роботы, они вытачивают виниры тончайшие. Поэтому я желаю, чтобы вы продолжали работать, дорогие люди.
3: Ваши руки никто не заменит.
2: Да, никакие роботы.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Кстати, если бы сейчас Андрей Губин отвечал на вопрос, какое сейчас время суток, если бы он сказал слово «ночь», он бы заработал 1000 рублей.
2: Вот он бы порадовался. Ну да, я логику твою поняла, к чему ты ведешь.
3: Ему десятка не лишняя, точно.
2: Да вообще кому она может быть лишней? Никому.
3: Десятка. Это же 10 тысяч.
1: Да, поэтому если вы хотите также заработать 10 тысяч рублей, пожалуйста, звоните к нам в игру «Против правил».
2: 8-495-995-105-7.
3: Ждем.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Без комиссии.
2: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮР. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, на раздаче денег начинается прямо сейчас. Это игра против правил. Русские перцы считали. Здесь 10 тысяч рублей. Да. Отдадим. Может быть, отдадим Ирине, которая дозвонилась из города Сокол, Вологодская область. Ирочка, здравствуйте.
2: Доброе утро,
3: здравствуйте.
2: Ирочка.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как там у вас погодка? Как делишечки ваши? Как ваше настроение, Ирочка?
3: Да ничего, все хорошо. За окном то солнышко, то дождик.
1: Нормально, это нормально. То как, то по-другому.
4: Как и у нас. Мы хотим, чтобы на вашей улице прошел сейчас денежный дождь.
1: Да.
2: Будем стараться делать это вместе. Да, Ириш?
1: Сейчас правила, Ирусечка, напомнит вам Дмитрий. Давайте, Дмитрий.
4: Правила очень простые. 5 вопросов, отвечайте на них неправильно, но логично. То есть не просто абы какое слово, а именно должна быть какая-то логика в этом. На все про все 20 секунд, 1000 рублей за каждый такой ответ. Если пройдете испытание первое с честью и с достоинством...
2: Ой.
4: Пропала у нас Ирочка.
1: Пропала. А вы что думали, что если она пропала, я ей не перезвоню, что ли?
2: Давай,
4: Нет, давайте брать следующий звонок. Вот у нас уже кто-то есть на линии. Алло.
2: Алло.
4: Алло. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Как вас зовут?
3: Меня зовут Виктория.
4: Откуда вы?
3: Московская область, Солнечногорск.
2: Вот так вот, Виктория, вы попали в прямой эфир.
4: Да, вы прослушали правила.
3: Да-да.
4: Ну все тогда, Вика, сейчас для вас начинается раунд. Он длится ровно 20 секунд. 5 вопросов Антон вам прямо сейчас задаст.
2: Отвечайте на них. Желаем вам удачи.
4: Да, неправильно, но логично.
3: Спасибо.
1: Что показывает спидометр?
3: Время.
1: Какое сейчас время года?
3: Зима.
1: Кто живет в курятнике?
3: Слон.
1: Духовой музыкальный инструмент?
3: Пианино.
1: Какого цвета мои волосы?
3: Зеленого.
2: Вау! Даже время осталось. Да. Смотрите.
4: 5 вопросов вам поддались очень даже легко. Это значит, что вы получаете 5000 рублей прямо сейчас. Вика, дорогая.
2: Да, радость-то должна присутствовать, Викуль. Прям...
3: Конечно, вы даже не представляете, какая.
4: Викуль, мы должны задать вам вопрос. Вопрос такой. Будете ли вы выигрывать 10 тысяч?
3: Ой, сложный вопрос за последние 10 лет мои.
4: Да, ну тут варианта два. Либо вы ничего не выигрываете, либо выигрываете десятку.
2: Или вы уходите с пятеркой сейчас.
4: Да.
3: Так, ну давайте так. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Попробуем.
4: Играем.
2: Вот это
4: отлично.
2: Да.
4: Итак, значит, Вика, для вас прямо сейчас начинается наша супер-игра.
2: Удачи, Викуля!
3: Спасибо.
1: Чем моют полы?
3: Хлоркой.
1: Кто живет в аквариуме?
3: Петух.
1: Растение с иголками вместо листьев?
3: Береза.
1: Что находится на лице между подбородком и носом?
3: Глаза.
1: Какая фамилия у нашего Димы?
3: Петухов.
2: И вы выиграли!
4: 10 тысяч рублей!
2: Поздравляем, Викуля! Вот это действительно вы везунчик. Вот так вот просто залететь сходу в прямой эфир и выиграть 10 тысяч рублей. Не всем под силу, но...

0: смогли.
1: Это какой-то у вас просто, да, полоса везения. Так что пользуйтесь ею по полной программе.
2: Ну, Виктория, победа!
3: Да! Да.
1: Мы знали, кого в эфир вызвать.
2: Спасибо, ребята.
1: Вика, мы вас еще раз поздравляем. Сейчас, пожалуйста, не вешайте трубку. С вами пообщается Антон. Ну, еще раз поздравляем. 10 тысяч улетают в Солнечногорск. Ура!
0: Пока!
4: Игра против правил на русском радио. Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая 15.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
6: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Пенсию по старости будут начислять без заявления со следующего года. Об этом агентству Prime сообщили в Комитете Госдумы по бюджету и налогам. Социальный фонд будет самостоятельно принимать решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения пенсионного возраста. При этом будут использоваться данные, доступные в системах фонда. Новый порядок распространится на всех россиян, однако исключением станут граждане, имеющие опыт работы за границей. Им по-прежнему придется подтверждать стаж через личное обращение. При землетрясении в Венесуэле погибли более 30 человек, а свыше 700 пострадали. Об этом сообщила временный президент страны Делси Родригес. Под завалами зданий в разных районах остаются люди. Спасательная операция продолжается. Сегодня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе, а также в Колумбии. Разрушены несколько зданий. Повреждения получил в том числе аэропорт Каракаса. Он закрыт. Депутаты предложили ввести семейный отпуск для школьников продолжительностью до 5 учебных дней. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости. Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако действующее регулирование не предусматривает специального механизма, который позволял бы семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью. А новая мера позволит семьям чаще проводить время вместе. Ученые выяснили, что летнее солнце не повышает витамин D. Но речь не о всех, а прежде всего о возрастной группе 65+. Пожилым недостаточно просто бывать на солнце, чтобы поддерживать показатель. Витамин D необходим для поддержания состояния костей, иммунитета и общего здоровья. В России дефицит элемента наблюдается у 50% населения. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Доброе утро, дорогие друзья! Если у вас какая-то необычная профессия, то, пожалуйста, напишите нам. Или если у вас есть в окружении человек с такой необычной профессией, нестандартной, тоже рассказывайте. А мы с удовольствием все это почитаем. У нас есть на это целый час. Антон Юрьев.
1: Тут.
0: Читать умеешь?
1: Ну, ты спрашиваешь, я... Нет.
0: Полиночка Жукова.
2: Я научилась.
0: У тебя какая техника чтения?
2: У меня обычная.
0: Обычная? То есть не скоростная?
2: Нет, я читаю медленно, внятно и понятно.
0: Хорошо, у нас есть кнопочка X2. Дима Морозов тоже вместе с вами здесь. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Спасибо, что вы с нами.
2: Да, уже третий час. И огромное спасибо вам за ваши истории, которые вы действительно пишете, рассказываете. Это очень ценно для нас. И очень интересно, потому что столько профессий, оказывается, существует. И тех, о которых мы не знали. Вот, например, няню для щенков. Мы впервые столкнулись. Поэтому продолжайте рассказывать. Пишите ваши сообщения в нашем канале в Максе. А там есть пост. Можно и в личку написать, можно там в комментариях.
1: ВКшечка есть еще, туда.
0: Да, пишите в комментариях. А если у вас есть какой-нибудь друг, например, психолог для слонов, мы тоже ждем про это рассказ в наших мессенджерах по номеру 8-916-003-105-7.
3: На русском радио.

0: Говорим про необычные профессии в вашем окружении. Влад написал нам, что он работает в банке. Обычная офисная работа. Так вот, у нас в офисе работал парень, затем он уволился. И однажды я его встретил и, естественно, спросил, где же он теперь работает. А он, оказывается, теперь работает метеорологом. На мой вопрос, ты что, предсказываешь погоду? Он ответил, ну да. Вот такая работа у человека. Просто предсказывать. Вот поэтому погоду на завтра мы скажем послезавтра, да? Просто угадывай погоду.
1: Зато ему теперь известно такое понятие, как осадкомерное ведро.
0: Ладно.
1: Как ты думаешь, как оно выглядит?
0: Ну, как ведро обычно.
1: Нет.
2: Любое ночное ведро, которое ты ставишь, оно осадкомерное. Утром измеряешь, осадки выливаешь, это считается удобрением.
1: Не, ну если у вас как бы ночные осадки в размере метр на метр и метр в высоту,
2: смотря,
1: у меня для вас плохие новости, ребят.
0: Сколько арбуза съел перед сном?
2: Три.
1: Вот, кстати, а где купить вкусные арбузы?
0: В Москве?
2: В Узбекистане.
1: Захотелось, что-то мне захотелось.
0: А дыньки?
1: Кстати, есть ведь люди редкой профессии, дегустаторы арбузов и дынь.
0: Кстати, я еще прочитаю одно сообщение, раз ты говоришь про дегустраторов.
1: Про дегустраторов.
0: Да, именно про них.
2: Дегустрируй.
0: Да, значит, Аня написала, что ее хороший знакомый раньше ездил работать в Турцию на летнее время. В гостинице 5 звезд, ультра все включено. Угу. Его работа заключалась в следующем. Стоять в баре у стойки и буквально считать количество бокалов, стаканов или стопок алкоголя за тем или иным столом. Если насчитывал больше определенного количества, он стопил этот стол и не разрешал больше наливать.
1: О, все какой это, жадина.
0: Все это не в целях экономии, пишет нам Аня, или не из-за жадности, как можно подумать, а с целью не допустить сильного опьянения и различных неприятных инцидентов. Вот такая работа.
1: Все равно жадина.
2: Ну, вообще,
1: жадина, говядина, соленый огурец.
2: Раздавал ланчбоксы потихонечку.
1: Турецкий барабан. Жадина, говядина, турецкий барабан. Вот он и есть, этот барабан турецкий. Все, я понял, о ком это.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Сегодня небольшой дождь до 17 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 12 градусов и днем до 20. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Центрированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на русском.
9: Выгода и вкус?
10: Да, в магазинах да.
9: Майонез «Слобода» с оливковым маслом 67%, 400 мл за 109 рублей 90 копеек.
10: Да, за выгодой сюда.
9: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
12: Альпийские, баварские, французские.
13: Сережа, что ты делаешь?
12: Путешествую.
13: С открытым ртом и причмокивая?
12: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
14: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
15: Мясной гурман.
16: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
2: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
4: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Руссо-туриста». Второй Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
1: И
19: ИП Мартынов Евгений Анатольевич, ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
20: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
21: Человек идет и улыбается. Значит, в человеке пирожок.
22: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
23: Вот такое наше лето. Русское радио. Все будет хорошо.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А мы сегодня обсуждаем самые необычные профессии людей из вашего окружения. Вот Артем говорит, что они работали взрывниками с товарищем раньше на северах. Под землей отрывали горную породу от целика. Саня Михаленко, привет. Это Артем вот пишет.
2: Серьезная работа.
1: Да, слушайте, горную породу отделить от целика.
2: Да.
1: Поднятая целина вспоминается сразу.
3: И породистые ребята.
2: Нам написали: работа сестры моей. Она медсестра в детской реанимации, помогает малышам, которые родились раньше срока. Она просто супергерой, горжусь бесконечно. Веруня, привет.
1: Да,
2: конечно.
1: Необычная профессия.
2: Да.
1: А у Ларисы тут вообще про сельское хозяйство очень много профессий. Сейчас они как бы исчезают, поэтому о них надо говорить, их надо вспоминать. Вот Лариса говорит, профессия есть такая — вельтарщик. Не каждый кадровик о ней знает. Это такая подборка сахарной свеклы после погрузки спецтехникой на грузовую машину. Я сама работала вельтарщиком.
2: Ого! Интересно.
3: Я вообще не знаю, что это за профессия.
2: Да.
1: Ну, раз мы про сельское хозяйство, вот еще у Анюты тоже знакомая есть, которая работает ассиминатором коров. Однажды была наблюдателем ее работы. Зрелище, скажу вам, еще то. Да, Анют, я тоже наблюдал, кстати, это дело.
2: Это как репродуктолог для человека.
1: Ну, ассиминатор для коров, да.
3: Главное, что корова довольна.
1: Там главное в этом деле — это иметь очень длинную перчатку такую.
2: Спасибо,
3: да,
2: Дим,
3: да,
2: за
3: подробности. И, конечно же, рядом, чтобы был, там, не знаю, столик.
1: И большой шприц.
3: Там, нет, шприц не надо, там букетик цветов.
2: Приглушите свет, включите музыку,
1: свечи. Коровы лучше доются под Моцарта, естественно.
3: Да.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам о самой необычной работе человека из вашего окружения. Вот у меня, например, есть одна знакомая, у которой просто золотые руки. Она работала раньше учительницей, а теперь она работает создание у нее диорам на заказ.
2: Что-что?
1: Диорамы.
3: Диорама.
1: Диорама — это такое воссоздание какого-то либо события, либо какого-то интерьера в каком-то масштабе. Да, каждая работа очень кропотливая, требует огромного количества воссозданного с нуля деталей. Что-то она сама печатает на 3D-принтере, что-то рисует, что-то вот, короче, делает. Вот эти маленькие, там, нет, допустим, была у нее диорама, домик в деревне у бабушки.
2: Как классно!
1: И она делала из смолы вот эти маленькие баночки.
2: Супер!
1: Да, с огурчиками, с помидорами.
2: Вот это ладно, прям так,
1: да,
2: даже?
1: Да, то есть она все это делала, какие-то молды. В общем, очень кропотливая работа. Но это все на заказ. Естественно, ей дают фотографию интерьера. И она из этой фотографии уже делает вот маленькую миниатюрку, диораму.
2: Здорово, классно. Это хобби, да, такое? Или
1: нет, это работа.
2: Это уже работа,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно, да, потому что это очень дорого стоит, конечно. Но, допустим, вы вот хотите воссоздать интерьер своего детства.
2: Да.
1: Присылайте фотографии такому человеку. Говорит, вот у меня была такая комната. Я хочу ее снова увидеть, хотя бы в вот таком мелком масштабе. И вот вам готова это через там несколько месяцев такая комнатка.
2: Антошка сейчас заплачет.
3: Да, потом сидишь на это все, смотришь и плачешь. Думаешь, да, боже мой, как же хорошо. А вот этот маленький я там где-то.
2: А, кстати, кровати. Можно себя тоже сделать?
3: Конечно,
2: вылепить.
3: Можно. А как по-другому?
2: Чтобы там было человечек.
3: Только ты все равно будешь похож на банку огурцов, а как бы так.
1: Палка-палка, огуречек.
3: И смолы, да.
2: Вот
3: да.
2: И вышел человечек, конечно.
3: Да, вы опять про акушеров-гинекологов, да? Вот и вышел человечек.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Ой, нам пришло такое классное сообщение от Вики. Она говорит, ее подруга квантовый физик. Это вообще улет. Она такие вещи рассказывает интересные. Эффект наблюдателя, кот Шрёдингера. Чайничек, который летает на орбите Земли.
2: Чайничек?
1: Да, где-то на орбите Земли.
2: А вот и заварочка рядом.
1: Поговаривают, что на нашей орбите где-то маленький чайничек крутится.
3: Ну пусть крутится, пусть вертится, как планета.
2: Крутится, вертится, может чайку попить.
3: Ирена пишет, у нас есть знакомая, она тренер по конному спорту. Это невероятная женщина. Как она общается с лошадьми? Это невероятно. Она только подходит, они уже спокойны и готовы все сделать, что она скажет. Каждый раз смотрю и поражаюсь.
2: Я даже видел какую-то реконструкцию, когда, значит, по чемпионату по конкуру взяли и стилизовали под Александра Дюма, под мушкетера. Думаю, ничего себе, какая красота прям. Осталось только вот стол накрыть, вот это вот, да, чтобы Людовик отошел, и я начал есть. Вот прям красота.
3: А как вам такая работа? Щипательница зелени. Хабаровске предложили нашей слушательнице. Вот щипать зелень. Компания, нормально, которая занимается тем, что выращивает зелень на продажу.
1: А что, мы на Мацесте тоже щипали чаек?
3: Щипали не только чаек.
2: Иногда бывает такая зелень, которую щиплешь, а она хихикает. Но это в южных регионах растет.
1: О, ничего себе.
2: Да.
0: Русские перцы. На русском радио. Мобильное приложение русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Да, утро началось, и началось оно с обсуждения самых необычных, нестандартных профессий, которые есть в вашем окружении.
2: Все-таки у нас профессия нестандартная,
3: да,
2: необычная.
3: Согласна.
1: Ну, как бы в 10 часов утра мало кто уходит с работы, а мы уходим.
2: Все уже, понимаете, в 10 утра мы уже без работы. Все хорошо.
1: А раз мы уходим, значит, кто-то должен прийти нам на смену. И сегодня это кто-то.
3: Кто?
1: Макс Орлов.
3: Кстати, тоже обладатель интересной профессии.
1: Включи ему микрофон.
3: Ну ладно, включаю.
4: Так и быть, иначе ручки-то они, вот они. Здрасте, ребята.
1: Привет.
4: Утро, утро прекрасное. На самом деле...
1: В тебе, кстати, много профессий смиксовалось.
3: Да, ты и радиоведущий, ты и врач, да, да, ты и хоккеист. Да.
1: Тамада.
2: Баянист?
4: Когда...
3: Баянист?
4: Юрий сейчас подумал, так, как же его внедрить сейчас в мой сценарий?
2: Баяниста. Внедрить во что?
3: В сценарий.
2: Сценарий.
3: У нас нет сценария. У вас был сценарий?
2: Нет, врач-баянист мне нравится.
1: А я думаю, что за листочки тут валяются?
4: С нотами. Это для гармоники.
1: Так, у тебя из твоих знакомых, кто есть странные?
4: Какие знакомые? Я когда пришел на радиостанцию, я же из медицинской академии пришел. Причем я... Профессия-то у меня такая правильная, там, акушер-гинеколог.
1: Да, мы с этого и начали, собственно,
4: разговор. И мне коллеги говорили, а что, если мы прямо здесь, на радиостанции, сразу можно и...
2: Без отрыва от производства, так сказать.
4: Без отрыва от производства, да.
1: То есть поставить кресло?
4: Ну, это не кресло называется, это называется кушетка, хотя бы так. И вот тогда получилось бы, мне кажется, удивительный микс. Но что-то пошло не так.
3: Ремикс, я бы сказала.
1: Слушайте, ребята, у меня сейчас возникла идея. Она такая немножко больная на фантазию. Мы же ставили... Мы же тут ставили рекорды Гиннесса когда-то давно. Я предлагаю нам стать единственной первой в мире радиостанцией, где, например, прямо в прямом эфире появится новый человек.
2: Слушай, ну вот... Стоп.
1: Что, у нас есть своя акушерка?
2: Я думал, ты про отдел кадров, господи. А на самом деле, как бы, я смотрю на Орлова и понимаю, что у него бы рожали в кресле реклайнере. Причем в благовонии со всеми делами.
1: А чего вы смеетесь? Нормальная идея.
3: Это классная идея, конечно.
1: Ни у кого этого не было.
2: Реально понимаю, почему он лучше всех работает на пульте, понимаете? Ну, молодец, молодец.
4: Я уж думал, мы сейчас будем принимать, знаешь, это самые длинные роды.
2: Да.
1: Нет, три часа больше не дам. В 3 часа должно уложиться.
4: Нет, меньше не бывает, тебе скажу так. Поэтому я и ушел из этой профессии, потому что, ну, видишь, гласиненький под глазами,
1: долго.
4: Оттуда.
1: Понятно, все, это, ну все, нам пора.
2: Это слез счастья, понимаешь?
4: Точно,
2: да,
4: точно. Точно.
2: Вот так.
3: Как необычно. Здорово, мы начали действительно нашу тему сегодня с профессией.
1: Да, закончили.
3: Акушер-гинеколога и заканчиваем тоже.
2: Эх, ребята.
4: Прием закрыт на сегодня, ребята.
3: Все,
4: не стучились.
2: Прием закрыт, но эфиры Орлова, они, так сказать, решают вопрос генофонда и популяции. Поэтому давайте, слушайте, рожайте и будьте счастливы. Это Жуков, это Морозов, это Юрьев. До свидания. Орлов здесь. Пока.
3: До завтра.

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: Ваше счастье, что я не ваше счастье!
5: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Это родные нулевые. Звездатые десятые. Сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Кипящие, настоящие.
1: Это я, между нами молния.
0: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция ускорилась. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25%, а годовой показатель превысил 5,8%. А основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3%. Стоимость топлива уже привлекла внимание ФАС. Эксперты говорят, что июньская инфляция может оказаться самой большой с начала года. Тенденцию не удастся переломить до тех пор, пока проблема с топливом не будет устранена. С 1 июля вступают в силу новые требования для микрофинансовых организаций. Компании будут обязаны предоставлять максимально понятную информацию об условиях займа, исключив скрытые риски и автоматическое согласие на дополнительные услуги. Практика использования заранее проставленных галочек и сложных юридических формулировок должна уйти в прошлое. Главная цель нововведения – защитить россиян от долговых ловушек и навязанных платежей. Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам. Пособия должны появиться к концу года, сообщил министр Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка учебников по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В разработке активно принимает участие Российская академия наук. В Томске собирают первую в России пилотную линию для отопления на основе горючего льда. Это современный вид топлива на основе газогидратов. Так называют соединение газа в ледяной и водной оболочке. При нагреве выделяется газ, который можно использовать для бытовых нужд. При этом не требуется прокладывать газопроводы и возводить дополнительную инфраструктуру. Такое решение особенно актуально для отдаленных населенных пунктов. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро по Центробанку 85 рублей 18 копеек. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости, новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. Как красиво.

Я надеюсь, я верю, я знаю, что это утро вы встретили вместе с нами, с радиостанцией «Русский радио». А значит, за ваше настроение я абсолютно не переживаю. Да-да, утренние наши ребятки, русские перцы, знают свое дело и уж точно не оставили вас без улыбки и своего особенного внимания. Но с этого часа на микрофон Макс Орлов, это я. Не забывайте, четверг — это тот самый случай, когда уже, да, душа и тело почти что отдыхает. Поэтому, да, до выходных падает рукой. Вместе проведем этот день. От себя обещаю особенное летнее, как всегда, настроение. Ну и, конечно, музыка, песни, с которыми просто хорошо. Делайте громче, «Русское радио», и полетели.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 17 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 12 градусов и днем до 20. Русское радио, все будет хорошо.
2: Реклама на русском.
3: Будет меньше трат?
4: Да, в магазинах да.
3: Сыр творожный Хохланд, сливочный с зеленью, 220 грамм за 159 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
5: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». Второй Берендяковский переулок 1А. Магазин лодки. Глаголева 23. Наш сайт ipoход.ru.
6: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН НП 313 402 710 600 028.
7: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74 42 27. 74 42 27. Ответим на все вопросы.
8: Сегодня у меня треснула губа. Видимо, дошло мое письмо до Деда Мороза.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

Да, иногда жизнь ставит на такой перекресток, где ни один указатель не подсказывает тебе, как все-таки правильно. И вот ты стоишь, думаешь, прикидываешь все за, против, спрашиваешь совета кого-то, но потом все равно решаешь, конечно, сам. И самое интересное, правильную дорогу почти никогда не видно заранее, ведь она становится правильной уже потом, когда ты однажды оглядываешься назад и понимаешь, эх, если бы тогда не свернул, меня бы сегодня здесь не было. Ну, наверное, и в этом есть смысл выбора, не ждать идеального пути, а смело идти по тому, который однажды назвал ты сам своим. Дмитрий Маликов, только что на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. Я знаю, что все дороги и пути точно ведут сюда, на любимую радиостанцию.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: Крылатая с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Еще вчера вы были чужими людьми, а сегодня один человек вдруг знает, почему ты молчишь. Или, например, о чем думаешь, о чего улыбаешься. Вот, тут никакой логики, никаких тебе объяснений. Но просто в какой-то момент сердце начинает жить по своим законам. И сколько бы ни пытались объяснить любовь, она все равно остается самым красивым чудом, которое иногда случается с человеком. Фантастика, не иначе, так поется в песне Евы Польна. Русское радио с вами, меня зовут Макс Орлов. Но если высоко взлетели, знайте, что может быть иногда и очень больно. And you сейчас вот об этом примерно.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Хорошие есть песни, в которых как будто бы светит солнце. И согласитесь, дело здесь даже не в мелодии. Ни в коем случае нет. Здесь просто напоминание как будто бы о том человеке, в данном случае о женщине, рядом с которой хочется улыбаться чаще. О той, которая делает обычный день другим, делать легче. А погода за окном в лето еще теплее. Вот такие песни не просто слушают, их невольно посвящают одному человеку. «На ресницах» так называется новинка на русском радио от группы «Градусы». Я знаю, что это попадает точно в сердце. Меня зовут Макс Орлов. Отличного четверга, рабочих будней. Знайте, что мы вместе, значит, все обязательно будет хорошо.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На месте ракетной атаки в Воронеже завершены поисковые работы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни. Общее число погибших выросло до 6, пострадали 68 человек. Воронеж подвергся ракетной атаке 22 июня. СКР возбудил дело о теракте. В области с 23 по 25 число объявлен трехдневный траур. Просроченная задолженность по заработной плате на конец мая приблизилась к 3 миллиардам рублей. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. За месяц показатель увеличился на 81 миллион или на 3%, а в годовом выражении вырос на 78%. Своевременная выплата зарплаты остается одним из ключевых показателей ответственного работодателя. А рост задолженности говорит о нестабильности, проблемах в экономике и ухудшении социального благополучия работников. Россияне заметно увеличили покупки климатической техники в первой половине года. Продажи кондиционеров выросли в 2-3 раза, сообщили участники рынка. Такие темпы они называют рекордными. В предыдущие годы рост составлял 10-20%. Аномальный спрос эксперты связывают с ожиданиями жаркого лета и климатическими изменениями. Кондиционеры все чаще приобретают в регионах, где ранее они практически не использовались. Кроме этого, часть потребителей, которые отказались от крупных расходов на отпуск или покупку автомобиля, перераспределяют средства в пользу обустройства жилья. И о погоде. В Центральный федеральный округ пришло обещанное похолодание. Также регион ждут ливни. Погода в европейской территории страны будет диктовать североатлантический циклон. Температура будет ниже климатической нормы. Между тем, в Европе продолжается аномальная жара. На юге Англии температура воздуха побила рекорд. Новый суточный максимум на июнь составил 36,1 градуса. Вернусь буквально через час. А далее в эфире «Любимые песни» и Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Макс Орлов.
2: А знаете, что подумал? Что летом вообще работает, наверное, как-то странно. За окном солнышко, у кого повезло, и оно как будто бы дразнит тебя и говорит: ну что, долго ты там еще будешь сидеть? А ты пытаешься делать серьезный вид, что там на компьютере делать, хотя мысленно уже где-то там, далеко. У воды на веранде или просто гуляешь без всякого плана. Ну, хорошо, что есть музыка, есть русское радио. Она хотя бы создает ощущение, что до конца рабочего дня осталось не так много времени. В общем, делайте громче. Приемник вам в помощь. Русское радио, как и всегда, поблизости. Ваш верный музыкальный друг и товарищ. Ну и сделаем все от себя зависящее. Как и всегда, в лучшем виде. С нас любимые песни, с вас внимание. Меня зовут Макс Орлов. Привет.

0: Русское радио.
1: Сегодня небольшой дождь до 17 градусов, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, ночью до 12 градусов и днем до 20.
2: Русское радио, все будет хорошо.

только любимая. Она моя, в горе и радости. Слушайте, лучшая, любимая на русском.

говорят, нужно слушать внутренний голос. Я, конечно, не против, но иногда он вместо мудрых советов вдруг начинает подпевать любимые песни. Причем громче, чем ты сам. И знаете что? Пожалуй, это даже лучше, потому что некоторые решения можно принять позже, а вот подпеть хорошие песни нужно прямо сейчас. Это звонки на русском радио, те самые голоса, которые кому-то подсказывают, и очень даже неплохо. С одной стороны, с другой стороны, некоторые прислушиваются исключительно к сердцу. Ладно, что бы ни делали, кого бы и что ни слушали, знаете, что есть русское радио, значит, все обязательно будет хорошо, не переживайте. Меня зовут Макс Орлов, и мы продолжаем.

Это я одному товарищу своему постоянно напоминаю. Тысячу. Ты мне должен тысячу. Алиса на волнах Русского радио. Новинка, кстати говоря. Да, заставляет задуматься, что чаще мы просим прощения не потому, что уже можно все исправить, а потому что сердце устало носить это молча и хочется поэтому сказать всему миру тысячу раз. Ну что, я думаю, что новинка так или иначе запала вам в душу, и с каждым разом она будет становиться все ближе и ближе вашему сердцу. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете Русское радио. Помните, что говорим всегда. Все будет хорошо и отличного дня.

Я знаю этот взгляд женский, а девчата точно знают, как лучше выглядеть, чтобы подметили, заметили, зацепили или пронзили взглядом. Чуть подвести глазки, чуть прищурить вот этот вот взгляд, его ни с чем не перепутаешь, когда женщина хочет до тебя донести какую-то информацию. Что в этой самой информации, чуть больше позитива или наоборот, это, конечно, уже зависит исключительно от ситуации. Александра Воробьева на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. Наш взгляд и посылы точно добрые.

0: Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Реклама на русском.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпелшторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь Вымпелшторм». Каникулы с пользой.
2: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.
4: Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Правительство рассматривает возможность полного запрета экспорта из дизельного топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Сейчас уже действует запрет на вывоз бензина и авиакеросина. По словам Новака, ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Власти готовят дополнительные меры, чтобы обеспечить стабильные поставки в регионы в период летнего спроса. Вице-премьер добавил, что нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство, сроки ремонтов сокращены, а плановые работы перенесены на более позднее время. ФАС, в свою очередь, усилила контроль за продажей топлива на АЗС и в мелком опте. Российские компании стали реже брать кредиты. Спрос падает впервые за 3 года. Доля заемных средств в капитале крупных и средних компаний уменьшилась с 52 до 50,5%. Эксперты считают, что бизнес стал осторожнее из-за высоких процентных ставок. Вместо новых займов многие сокращают расходы и откладывают запуск новых проектов. Это помогает снизить риск банкротств, но одновременно замедляет развитие и рост зарплат. Больше всего от кредитов зависит строительная отрасль, где заемные средства составляет 74% капитала. Меньше всего кредитами пользуются компании в Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и Калужской области. На улице Максима Горького в Калуге начали вырубать деревья. Под спил идут старые больные растения, ясени, пораженные опасным вредителем, и американские клены, которые считаются инвазивным видом и подавляют рост других растений. Эти деревья представляют угрозу для пешеходов, транспорта и соседних зеленых насаждений. После завершения работ на этом участке в этом же году высадят новые деревья. В предварительном списке липа, клен астролистный, клен генала, красный клен и декоративная яблоня.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Ну, наши с вами будни продолжаются. И, кстати, в эти самые будни такая, знаете, не пауза между выходными. Это есть наша жизнь. Встречи, звонки, дедлайны, планы, которые постоянно меняются. Это все про нас с вами. Поэтому здорово, когда даже в обычном рабочем дне находится место, ну, для той же улыбки, для хорошей песни. Пара минут, чтобы выдохнуть. Потому что если научиться получать удовольствие от будней, то выходные начинаешь ждать уже не так отчаянно. Согласны? Русское радио с вами. В этом часе А-студио будет. Сергей Лазарев точно появится. Дам вам какую-нибудь новинку интересную. Опять же, в этом часе. В общем, держитесь поблизости. Все точно будет хорошо. Прекрасного лета. С вами Русское радио.

0: Сегодня, завтра без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
7: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
7: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
13: Что слушает страна?
14: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
13: Русское радио.

Да, этот самый компас показывает стрелка не на север, она показывает на человека. И как бы не петляла жизнь, ты почему-то всегда знаешь, куда хочется возвращаться. Ну, наверное, поэтому любовь и называют путеводной звездой. С ней можно ошибаться в дорогах, но точно не заблудишься в самом главном. Это Сергей Лазарев на Русском радио. Прямо сейчас. Меня же зовут Макс Орлов. Если в дороге едете в сторону своего родного дома или наоборот в путешествие, в общем, знаете, что ваш главный музыкальный друг и попутчик Русское радио с вами. Значит, все будет хорошо. Ну, сделайте погромче. Ну, давайте попоем.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу. В Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
16: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

Вот мне кажется, некоторые отношения измеряются вот этим вот желанием и способностью поддать огня. Чаще всего это делает мужчина, конечно. Не всегда, но чаще. Так что вдруг кому-то мало, не знаю, музыкально восполняем дефицит. Это группа «Серебро», «Мало огня», так называется песня. На русском радио новинка. Прошу любить и жаловать, если откликается в сердце. Так же, как и, наверное, вся музыка, звучащая на русском радио. Все где-то какое-то попадание околосердечное про вас, про ваши истории. Меня зовут Макс Орлов, я с вами.

Когда кажется, что человек поет не для миллионов людей, аудитории, а разговаривает сам с собой, а будто бы говорит себе: держись, держись, все пройдет, и обязательно не сдавайся никогда. Наверное, поэтому так цепляют такие песни, потому что самые честные песни рождаются тогда, когда человек сначала спасает ими самого себя. Да, Юлия Савичева. На русском радио, меня же зовут Макс Орлов. Музыки у нас на самом деле очень много, а вот песни, которые будут персонально вашими, это, наверное, в часе для приветов и поздравлений. Готовьтесь. А пока, пускай каждая из них откликается где-то там, в нужном месте, в сердце. Меня зовут Макс Орлов. Поехали далее.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Мне, кстати, тоже один раз
4: на
3: каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
4: Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
5: Все раскидано.
4: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
3: Знаете,
4: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, допрыгался.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: метром.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В «Велкой Пуповице» даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+. Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: Разгулялась волна.
5: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба русского радио. 579.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: смеяться.
1: Реклама на русском.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
11: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
12: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
13: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Руссо-туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
14: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
15: Тучи – это недовольные жизнью облака.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
17: Что слушает страна?
18: Я знаю.

любимое. Разбитую любовь не склеить никогда. Слушайте, лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Из-за проблем с авиатопливом начались отмены рейсов. В частности, пассажиры авиакомпании «Азимут» пожаловались, что их вылет из Москвы-Псков был отменен. Сам перевозчик заявил, что в связи с логистическими сложностями в ряде регионов компания была вынуждена скорректировать график полетов. Накануне «Азимут» попросил отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим с 1900 года. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», тогда магнитуда составила 7,7, а жертвами стихии стал 21 человек. У сегодняшних толчков последствия будут масштабнее. Официально подтверждена гибель 32 человек, пострадали свыше 700. Ночью в Венесуэле было зафиксировано два землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5. Поврежден аэропорт Каракаса, он не работает. В городе также закрыто метро. В стране введено чрезвычайное положение. В России растет интерес к аренде нового жилья с последующим выкупом. С начала года число таких сделок увеличилось на 50% по сравнению с логичным периодом 25-го, рассказали «Известиям» участники рынка. Схема похожа на обычную аренду. Человек заселяется в выбранную квартиру и каждый месяц перечисляет фиксированную сумму. После выплаты он становится собственником. Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике оказался рекордным не только по охвату, но и по ценам в буфетах. Как выяснили журналисты, стакан пива меньше пол-литра на стадионе обойдется в переводе на рубли примерно в 1500. Хот-дог стоит 8-10 долларов, это 600-700 рублей, а бутылка воды 10 долларов. Европейские болельщики, привыкшие к пиву за 4-5 евро на своих стадионах, открыто называют это грабежом. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и Макс Орлов. Встречайте.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. Русском радио.
2: Эй, все, кто в офисе сейчас, большой привет вам. Понимаю, что развлечений не очень много. Можно сходить к кулеру, потом обратно, потом снова к кулеру. Вдруг вода стала интересней. Но стоит включить музыку, все меняется вокруг. Письма вроде не такие скучные, таблицы будто бы сами заполняются в Excel. А до конца рабочего дня становится как-то все ближе, ближе, ближе. В общем, музыка, пожалуй, единственный коллега, который никогда не просит созвон на 5 минут, который длится потом 40, час, полтора, ну и так далее. Русское радио с вами, у микрофона Макс Орлов, это я. Музыкальный час, конечно, как и всегда, будет напитан, насыщен. В нем и «Руки вверх», и Дима Билан, и Максим, и Андрей Губин. Ну, в общем, кого здесь только нет. Самое главное сейчас не пропустить.

0: Сегодня и завтра без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Свежесть всегда?
3: Да, в магазинах да.
2: Шампиньоны. Упаковка 400 грамм за 129 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода Комфорт Плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
7: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

да, есть такие женщины, после встречи с которыми жизнь мужчины делится на до и после. Они вроде не указывают, как жить, не идут впереди. Нет, они просто становятся тем человеком, ради которого хочется быть лучше. И пока она бережно хранит его чувства, он незаметно для себя становится сильнее, спокойнее, увереннее. Наверное, любовь и есть такая тихая, очень мощная сила. Она не меняет судьбу за один день, она меняет самого человека. Бурито на волнах русского радио прямо сейчас. И как бы ответочкой сейчас полетела песня уже от группы «Гость из будущего», Ева Польна. Ода и хвальба ему. Так что да, вместе нам с вами хорошо. Меня зовут Макс Орлов. Это «Русское радио».

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?
1: Если ты сказал, сказал и сделал, это факт, неоспоримый факт.
0: Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2020.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 5797.

Я тут подумал, что, наверное, у каждой мамы есть такой момент, которого она ждет. Вот когда дочь приходит с улыбкой и тихо рассказывает, говорит: «Мама, мама, два билета в лето, кажется, я встретил его». И мама, конечно, все понимает еще до того, как услышит подробности, но потому что такие новости не рассказывают словами, они светятся в глазах, подобные новости. Так что да, айова, мама, на волнах Русского радио, и это только начало нашего прекрасного, хорошего дня, потому что музыки впереди очень много, и каждый, кто включает Русское радио, конечно, хочет и надеется услышать именно свою песню. Ну что ж, кто ждал Губина Андрея, вам ждать осталось совсем немножко. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио. Делайте громче.

Ну, конечно, о чувствах, о любви хочется не только кричать на весь мир, но и петь. Юрий Михальчук на волнах Русского радио прямо сейчас. Ну и наверняка в каждом из вас есть не только любовь, не только чувства, но и какие-то таланты. Поэтому да, мы говорили и будем говорить, что нужно делать, творить и заставлять всю нашу огромную страну. Ну, например, улыбаться вместе с вами. Потому что если есть такой талант придумывать шутки, тогда спешите присылать на Русское радио, на сайт rusradio.ru, потому что лучшие шутки точно озвучит в эфире Антон Юрьев. Авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну и, в общем, для автора точно это будет самая большая приятность. Ну и со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Конечно, заходите, читайте. Меня зовут Макс Орлов. Русское радио в вашем приемнике. Попоем, что ли?

0: Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
1: Не кислые шутки!
0: На русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
0: Что слушает страна?
3: А я все помню, помню, как тебя любил.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Без комиссии.
4: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮР. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

этому моменту обычно песня запоминается. Ну, просто потому что ничего сложного с одной стороны, с другой. Вот эта вот самая легкость, похожая на летнее безумство, легкую безответственность. Это, наверное, то, что не хватает каждому из нас. Марфа на русском радио, новинка, которая так называлась «Забери меня». Ну что, следующий музыкальный час у нас ознаменован часом для приветов и поздравлений, поэтому если у вас есть какой-то повод, даже если повода никакого нет, значит, передавайте приветы, поздравляйте, говорите о чувствах и не только, и, конечно же, слушайте исключительно любимые песни. Орлов у микрофона, это «Русское радио».

0: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
2: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН ИП 313-410-610-600-028.
3: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: «Вингардиум Левиоса». 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
11: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
12: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
13: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Молчание – единственный вид золота, который женщины не признают.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
16: Что слушает страна?
17: Ты

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Из российского сегмента App Store удалили все приложения ВК. Это соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, ВК-музыка, видео, знакомства и так далее. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не первый раз, когда Apple удаляет российские приложения. Он добавил, что российские ведомства свяжутся с Apple и запросят разъяснения. Для активных пользователей сервисов Песков предложил моментальное решение проблемы – перейти на Android или на наш аналогичный сервис. Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам. Пособия должны появиться к концу года, сообщил министр Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка учебников по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В разработке активно принимает участие Российская академия наук. В Госдуме призвали ввести льготы на посещение бань в разгар летних отключений воды. Размер скидки могли бы устанавливать региональные власти. Как отметили депутаты, жители многоквартирных домов фактически оказываются в тех же условиях, что и люди, постоянно проживающие в домах без доступа к горячей воде. В качестве примера они привели Омск, где такие льготы уже действуют. Международный олимпийский комитет начнет выплачивать спортсменам деньги за участие в Олимпийских играх по 10 тысяч долларов. Специально для этого учрежден фонд для будущих олимпийцев. Уже в этом году выплаты смогут получить около 14 тысяч человек, в том числе спортсмены, которые выступали на зимней олимпиаде в Италии. Гранты предназначены для всех участников Олимпийских игр, независимо от занятых мест. Если спортсмен откажется от получения гранта, средства останутся в фонде и будут направлены на поддержку будущих олимпийцев. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Если что, как напоминание обеденного перерыва, стол заказов, если выделяется слюна, значит, вы голодны. А если же нет, значит, просто есть желание послушать любимую песню. Так или иначе, готовы накрывать на стол первое, второе, третье и десерт, а потом компот. В общем, все для вас, друзья мои. Стол заказов начинается. У микрофона Макс Орлов. Вы слушаете Русское радио. Наши координаты неизменные. Так же, как и номер для сообщений в мессенджеры. Пишите, пожалуйста, 8-916-003-105-7. И не забывайте сообщения подписывать. ВКонтакте, в Одноклассниках. Все к вашим услугам. Говорите добрые слова, приятные напутствия, какие-то признания в чувствах. Или кто-то просить прощения умудряется. Самое главное, чтобы вам было хорошо.

0: Да, моя клетка еще не последняя, нервная. От этого, конечно, хорошо. И мне, и вам должно быть тоже. А то сидел бы здесь такой весь нервный. Дорогое русское радио, пожалуйста, с теплотой из солнечного Таджикистана. Рогунская ГЭС на связи. Мухаммаду большой привет. Друг мой дорогой, хватит заливать в телефоне. Пойдем на турники. Брусья, всем мира и добра. Вот это я понимаю. Зошники. Возьмите меня с собой. Помнится, во дворе играли в... Не помню, как игра называется. На турнике. Искали победителя. Ты один раз потянулся, другой один раз потянулся. Два, а следующие два, и тогда 5, 6, 7. Это вот доходили до 10-15, тогда было хорошо. И еще сообщение, дорогое русское радио. Пожалуйста, любимому мужу Роме Ромашке от Марины. Люблю своего сварщика, а также привет Буденовск. Семен и Роман, хорошего дня. Ну что, с меня песня. И, как и всегда, музыкальный привет улетел, и люди счастливы.
1: Завтра без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 741 миллиметр, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Стоит своих денег?
7: Да, в магазинах да.
6: Яйцо первой категории 10 штук за 49 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 1 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Потерял чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: цвет настроения – море! Русское радио. Лето.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Такс, продолжаем приветы, поздравления. Тут вообще и признание. Да такие жаркие, что я порой себя неловко чувствую. Думаешь, вот так вот третьим смотришь, наблюдаешь. Тебя вовлекает в этот самый треугольник. Ну, в общем, влюбленные. Здорово, что доверяете русскому радио самое сокровенное. Хочу поздравить коллегу Александра с днем рождения, пожелать здоровья, радости, настроения, чтобы все люди, которые окружали тебя, видели тебя счастливым и жизнерадостным. Прекрасно. Так, дорогое русское радио, Наталья Эва написала, где мое поздравление? Ну, извините, конечно, я его, в принципе, не вижу. Раз, два, три, четыре, пять. Пять слов написали. Это все поздравления. Ну, вот еще добрый день написали. Ну, добрый день, пускай это будет за ваше поздравление. Дорогая русская, привет девчатам из 32-й. Пишет Маша. Что это? Понять мне, наверное, очень сложно. Если вам понятен, привет. Ну, тогда 32-й. Эй, здравствуйте. Так, племянницу Фериде поздравьте с днем рождения. Тебе уже целых 6, и ты растешь настоящей маленькой волшебницей. Желаю веселых игр, верных друзей, волшебных подарков. Пускай твоя улыбка сияет каждый день, а жизнь будет похожа на добрую сказку. Амет из Ташкента написала еще, пускай будет любовь, когда подрастешь. Та самая, которой достойна настоящая принцесса.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Итак, друзья мои, продолжается стол заказов. Час приветов, поздравлений. И поздравлений огромное количество. Вас на все хватает, ну а меня тем более. Так, мужа моего с нашей годовщины. Рома, Роман, я люблю тебя, пишет Елена из славного, прекрасного Екатеринбурга. ЕКБ, скучаю. Поздравляем Бердникова Александра с днем рождения. Всегда, не только в твой день рождения, желаем быть окруженными любящими тебя людьми. От бухгалтерии Эзотсигнал в сообщении. Так, поддержите нашего коллегу, он участвует в конкурсе «Лучший психолог» Астрахань УФСИН. Большой-большой привет ему. А вот по имени вы забыли сказать, как зовут. Вот мы бы поддержали его словами. Так, Домашова Данила мы провожаем в армию. Большой привет, пожелать ему всего самого наилучшего. Да, всего наилучшего. От компании «Френда» из яркого, уютного, опять же, Екатеринбурга. Большой привет. Сидим в нашем уютном офисе, слушаем русское радио, улыбаемся. Так что да, нам большой привет. В футболке с надписью «Не стыдно приходить на работу, не пришел». Чего вы там написали, Кать, отдел кадров? В общем, вам большой привет. Здорово, что слушаете русское радио. Давайте-ка так сделаем, договоримся. Включайте приемник, делайте погромче, танцуйте всем отделом, и вам будет хорошо. Меня зовут Макс Орлов, я с вами, чур.

0: Это Владимир Пресняков на Русском радио. Не знаю, как насчет «Все хотят таких котят». Я лично собачник до мозга костей, но это вечный спор, как, не знаю, существует ли мужчина между мужчиной и женщиной дружба, так, наверное, и кто лучше, все-таки кошка в твоем хозяйстве или собака. Этот спор не решить. Русское радио, стол заказов, меня зовут Макс Орлов, и скажу вам, что время наших, нет, не споров, а подарков на Русском радио, и Русское радио продолжает прекрасную традицию летних концертов в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус», и, если еще не знаете, но то в эту пятницу в Москве уже завтра на летней сцене на воде выступает Михаил Шуфутинский. И вот два приглашения на этот концерт подарю тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир первым. Набирайте, дерзайте. 995-105,7, код Москвы 495.
1: Новая песня на русском.

0: Время подарков на русском радио.
1: Ах, было время, когда я тоже, как вы, слушал приемчик в надежде дозвониться и что-то получить от любимого ведущего, любимой радиостанции. Было дело. Это «Стол заказов». Меня зовут Макс Орлов, а на связи у нас Светлана. Здравствуйте, Светочка, вам?
2: Привет, привет всем.
1: Слушайте, ну вот уже почти месяц один летний прошел. Вот самое яркое событие какое-нибудь за этот кусочек лет, какое уже случилось у вас?
2: Какой? Я съездила отдохнуть на Алтай.
1: Вау, не рассказывайте больше ничего.
2: Да.
1: Ну все.
2: По Чуйскому тракту красивому.
1: Ну все, вы на правильных вибрациях, я вам так скажу. Осталось такой маленький штришочек. Это, в общем, те приглашения, о которых мы сказали. Но сначала давайте от вас привет, а после все вам вручу.
2: Ну, привет всем моим девчонкам, авантюр-тур, с которыми мы отдыхаем, веселим, тусим и, как говорится, поддерживаем хорошие отношения. И всем-всем-всем. И мир над головой, на всей земле.
1: О, всем бы такую улыбку, Света, как у вас. Ну, а теперь держите. Как и обещал, я, во-первых, вас поздравляю. В эту пятницу в яхт-клубе ресторане «Шорхаус» выступает Михаил Шуфутинский. И я буду объявлять его со сцены. Надеюсь, что мы с вами перемигиваться будем, в том числе, равно как и с теми, кто будет находиться там. И в подарок от «Русского радио» вы получаете 2 приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Так что я вас сердечно поздравляю. Проведите вечер пятницы незабываемо под любимые песни на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Света, обещайте петь и танцевать.
2: Это даже не вопрос. Ура!
1: Ура!
2: Будем веселиться.
1: Вам же, дорогие слушатели, скажу, что время подарков на русском радио не заканчивается никогда. Слушайте нас внимательно, и будет счастье вам.
0: Время подарков на русском радио.

0: Как измеряется, оказывается, сильные независимые сами шампанское можем налить. Вот Ваня Соловьева спроси, что может, ответит: умею, могу все.
1: Практикую.
0: Практикую, да, на все руки мастер, это мы точно знаем.
1: Да, сам себе удивляюсь иногда.
0: Так что мы с тобой, получается, тоже не заграничные, все можем сами и народ развеселить. И песню поставить.
1: Это точно.
0: Ваня Соловьев, коллега, здесь остается. Меня зовут Макс Орлов. Вам отличного дня, почти что выходного. Знаете, что русское радио? Рядом все будет хорошо. Все, Вань, счастливо. Пока. Пока.
2: Новая песня на русском. Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
3: Всем привет! Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
2: Русское радио.

0: На летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпелшторм». Каникулы с пользой.
1: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
3: Нет ничего страшнее, когда ваш тату-мастер во время сеанса говорит:
4: «Ой!» Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минцифры пожаловались на Apple в ФАС. Ведомство попросило оперативно рассмотреть факт несоблюдения компанией российских законов. Так власти отреагировали на удаление приложений холдинга ВК, это Одноклассники, ВКонтакте, Дзен и прочие, из магазина App Store. В Минцифры подтвердили, что оснований для блокировки Apple не представила, а решение удалить сервисы из App Store в ведомстве назвали политически мотивированным. Ранее из магазина были удалены Rutube и Messenger Max. В начале 2022 года Apple ушла из России. Все гаджеты, которые были выпущены компанией после, ввезены в нашу страну серым импортом. По примерным подсчетам мобильных операторов, айфонами в России пользуется каждый четвертый. Москва окажет содействие проведению национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Чемпионат «Обилимпикс» состоится осенью. В соревнованиях примут участие около 1000 человек. Это победители региональных отборочных этапов со всей России, а также из дружественных стран. Уже 12 лет эти состязания помогают продемонстрировать профессиональные навыки и начать карьеру. Соревнования проводятся среди школьников в возрасте от 14 лет, студентов и взрослых специалистов. В России представили ИИ-ассистента для врачей, который позволяет сократить время работы с медицинской документацией до 40%. Нейросеть автоматизирует рутинные задачи, помогая формировать более полные записи в электронной медкарте. Во время приема система анализирует диалог врача и пациента, автоматически выделяя жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации. Дальше формируется черновик протокола, который врачу остается только проверить и сохранить. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Нет, плакать, конечно же, не надо, а вот что хочу сказать. Не знаю, как вы, хотя уверен, многие так делают до сих пор, вот нам уже много-много лет, да, а мы все равно на падающую звезду загадываем желание. Вот загадываем и все, неважно, следим мы потом за тем, сбудется оно или нет, или не следим. Вот падает звезда, загадываем желание. Все это из детства, из нашего счастливого, беззаботного детства. Ну, ребята, что хочу пожелать, если будете загадывать желание на падающую звезду, пусть, конечно же, оно сбудется, это желание, иначе зачем это все? Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я, добрый день, здравствуйте, может быть, добрый вечер уже кому-то. Отличное настроение, конечно же, я вас обеспечу, и много лучшей музыки в нашем эфире. Елена Север и Митя Фомин, это лишь на ближайшие 15 минут, дальше больше.
1: Ты, как свежий глоток,

0: Петербурге завтра без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Руссо-туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
3: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
4: Хочу научиться терпению. Немедленно!
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

слушает страна. Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю. Русское радио. Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

Ой, а помните, в 90-х было очень модно, когда организовывалась свадьба в школьной столовой или в заводской столовой, то вот помещение, где был банкет, украшали плакатами свадебными, на которых было так, что-то вроде «Муж и жена, одна сатана», или «Жена, не чемодан, нести тяжело, а выбросить жалко». У меня у сестры была такая свадьба в 94-м году, по-моему. Да, было дело. Ностальгия. Вы слушаете «Русское радио». Возвращаемся в день сегодняшний. Четверг, между прочим, 25 июня. Завтра, вот что касается свадеб, завтра красивая дата, 26.06.2026. Будет очень много свадеб, я уверен. Наверное, сейчас где-то невесты, женихи. Ох, как волнуются, переживают. Не переживайте. «Русское радио» с вами. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом номерный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Разгулялась волна.
10: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

по лунному календарю мы сажали огурцы в этом году. Слушайте, я такой гордый, так горжусь собой. Ну, конечно, может быть, это небольшой повод для гордости, но в этом году впервые я прохожу вот этот вот промежуток от проращивания семечки, я сейчас про огурцы, и уже все, до срывания самого пупырчатого, упругого, зеленого, хрустящего, сладкого огурчика в теплице. Ну, это же здорово, приятно, да, здорово, классно. Скоро начнутся закрутки, скоро начнутся закатки, консервация. Закупаем банки, старые отмываем, крышки, сахар, соль, уксус и так далее и тому подобное. В общем, всем дачникам большой привет. Я вам желаю, чтобы на ближайших выходных, ну вот уже начиная, например, с вечера завтрашнего дня, погода была шикарная, солнечно, чтобы было сухо, тепло, чтобы все дела, которые нас на даче ждут, мы смогли беспрепятственно сделать и осуществить. Ну и, конечно, про отдых тоже не забывайте. И берите нас с собой, Русское радио. Скоро послушаем Сергея Лазарева. Группа «Градусы» появится. И Полина Гагарина прямо сейчас. Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей. 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 1-11-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 1-18-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в магазинах.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Я много чего умею делать по дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Нет, наши пути с вами не разойдутся никогда, и мы с вами всегда вместе, и вы с нами всегда вместе. Вот где бы вы сейчас ни находились? Кстати, где вы сейчас? На работе? В автомобиле? На отдыхе? В отпуске? На даче, может быть? Или где-нибудь на летней веранде сидите, да, и русское радио гремит на всю округу, а вы в приятной компании, разговоры разговариваете. Всем, всем, кто сейчас меня слышит, всем большой привет и отличного настроения. Иван Соловьев, так меня зовут. Планы у нас на сегодня грандиозные. В следующем часе вкусно, да, рубрика «Иван да кухня вкусно» на русском. Стол заказов в 17.00, 100%. Никуда не денемся без ваших приветов и поздравлений. И, конечно же, вечер на русском в 18.00. Все это нас ждет впереди. Ну и до конца этого часа, конечно же, много классной и лучшей музыки в эфире русского радио.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Заявки на дистанционное электронное голосование одобрили 33 регионам России. Об этом заявили в Центр избиркоме. В их число вошла и Калужская область. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия решила не обострять ситуацию и одобрить заявки только тех, у кого есть опыт проведения дистанционного электронного голосования. Количество избирателей в этих регионах составляет порядка 49 миллионов человек. Дистанционное электронное голосование намерено применить в ходе более 640 избирательных кампаний. В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. По новым нормам изготовление и сбыт поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы сроком до 4 лет. Также закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Самое суровое наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 3 миллионов грозит тем, из-за чьих поддельных документов произошло массовое заражение людей. На улице Максима Горького в Калуге начали вырубать деревья. Под спил идут старые больные растения, ясени, пораженные опасным вредителем, и американские клены, которые считаются инвазивным видом и подавляют рост других растений. Эти деревья представляют угрозу для пешеходов, транспорта и соседних зеленых насаждений. После завершения работ на этом участке в этом же году высадят новые деревья. В предварительном списке липа, клен астролистный, клен генала, красный клен и декоративная яблоня. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Русском. На русском радио. Иван Соловьев.
3: А вот вам еще одна новость, которая лично мне очень-очень нравится. Зумеры, зумеры это те, кто 30+, массово увлеклись сейчас огородничеством. Выращивают на балконах зелень, травы, овощи. Все это они делают не ради того, чтобы там сэкономить, да, просто вот ради удовольствия, ради нового хобби какого-то. Самые популярные растения – базилик, мята, зеленый лук, укроп и петрушка. Ну, красота, ребята. Кстати, если у вас наросло много зеленого лука, как у меня, сегодня в рубрике «Иван да кухня» в 16:30 как раз он нам пригодится в большом количестве. Классный будет рецепт, дождитесь. Ну, а пока давайте к музыке, к нашей любимой музыке «Елка», Мари Краймбрери и Джонни. Прямо сейчас на русском.
4: К тебе

0: Сегодня, завтра без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
6: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендяковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
7: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Разрешайте себе смеяться над собой и утром, и днем, и вечером. А вот что касается проще, жители Нижнего Новгорода. Вот да, молодцы, молодцы. Ко всему относятся очень просто. Рассказываю, в чем дело. Дело в том, что Нижний Новгород признали самым ленивым городом в России. Были исследования некие. Так вот, 57%, это больше половины нижегородцев, хотели бы сократить рабочее время до 6 часов в день при графике 5-2. Ну а что, прекрасно, еще целый час на обед, так вообще поработали 5 часов и довольно. А вот больше всего трудоголиков внезапно обнаружили на российском юге, в Ростове-на-Дону. Ой, ребятки, что хочу сказать. Давайте так, если чувствуете усталость от работы, значит, надо отдохнуть, значит, надо работу скорее закончить. Вот я вам и желаю скорейшего завершения рабочего дня. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев. Отличное настроение, вот оно, берите. Группа «Фабрика» прямо сейчас.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Жареные пирожки с яйцом и зеленым луком хрустящие. Я, ребят, конечно, не люблю хвастаться, хоть и делаю это периодически, но сегодня особый случай. Я впервые освоил приготовление дрожжевого теста своими руками. Ну, обычно в магазине покупал, а то думаю, дай-ка сам. Ребят, получилось. Такой рецепт простой нашел, повторил и, пожалуйста, вуаля. Замешивал тесто я миксером, ну, где вот есть специальная такая насадка для теста. Запоминайте. Теплое молоко, всыпаем сухие дрожжи, сахар и соль, растворяем. Добавляем яйцо, перемешиваем и всыпаем всю муку. Начинаем делать замес. Всего на это уйдет каких-то 6 минут. В середине, ну то есть через 3 минуты, как мы начали замес, не останавливая миксера, вводим уксус. Вот он секрет в хрусте пирожков. А за минуту до конца мягкое сливочное масло. Все, тесто убираем в посуду, смазанную растительным маслом, в теплое место на 1 час. Ребята, тесто получается какое-то божественное, очень податливое. Работаем с ним без грамма муки. Не липнет, хорошо раскатывается и отлично слипается. Пирожки получились просто бомбические, с такой хрустящей корочкой. Хруст слышен, кстати, на видео. Посмотрите, какие они аппетитные. И как просто вот это взять и приготовить. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в Макс. В поиске в Макс набирайте Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. Подписывайтесь. И, кстати, еще один совет от меня. Вот если будете делать начинку, зеленый лук и яйцо, да, для пирожков или для пирога, может быть, добавьте в эту начинку растопленное сливочное масло. Получится сочно и еще более вкуснее. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
3: ну,
2: уже без
3: движения. Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
2: Хороший детектив.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
5: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Без комиссии.
4: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
17: Я вообще хорошо готовлю! Только невкусно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

В ваших руках и на ваших ладонях сейчас должны быть только мобильные телефоны. Ну как это, зачем? Ну как это, для чего? Стол заказов, ребятки, в 17.00. Начнем сразу после выпуска новостей. 8-916-003-105.7. Это номер. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. И, конечно же, заходите в мессенджер Макс. Находите наш канал «Русское радио». Да, мы так и называемся. Находите, заходите, подписывайтесь. Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях я жду ваши сообщения. Привет и передавайте, поздравляйте. Просто делитесь своим шикарным настроением. В столе заказов на «Русском радио» можно все. Меня зовут Иван Соловьев. Артур Пирожков продолжит наш эфир. Хорошего всем настроения.

0: 0+.
1: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. По поручению Владимира Путина Дагестан и Чечня получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий паводков. Средства пойдут на восстановление гидротехнических сооружений, пропускной способности русел рек и возведение временных дамб. Правительство проконтролирует эффективность всех проводимых работ. Кабмин внес в Госдуму законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта. Основная задача документа – ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий, заявили в правительстве. Законопроект также закрепляет права российских разработчиков на получение мер поддержки. Кроме того, в проекте прописаны правила, связанные с маркировкой ИИ-контента. Доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50% с 1 сентября, передает АИФ.ру. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сейчас на предмет отводится около 20% учебного времени. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов. В стране официально появилась первая на железной дороге женщина-машинист грузового локомотива, пишет российская газета. Девушку зовут Ирина Милосердова, она училась в Кировском учебном центре профквалификации и стала машинистом электропоезда. Список профессий, которые официально стали доступны не только мужчинам, но и женщинам, обновили в январе 2021 года. Тогда перечень запрещенных для женщин специальностей сократился в 4 раза. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, приступим, пожалуй, к приветам и поздравлениям, которые вы уже, я вижу, уже присылаете к нам на Русское радио. 8-916-003-105-7, пишите в личные, в наших мессенджерах. Также заходите в наш канал в мессенджере Макс, Русское радио. Видите, вот пост опубликован о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. В комментариях свои приветы, поздравления и оставляйте. Я вот с них, пожалуй, и начну. Настя передает привет маме Ире и папе Игорю. Привет коллеге Валентине, передает Наталья. Ждем из отпуска с новыми впечатлениями. Ой, ну пусть человек отдыхает. Пусть отдыхает, а о работе не думает. Огромный привет друзьям Дмитрию Жутову, Надежде Аверкеевой и ее супругу. Также привет отдыхающим девчонкам в Анапе, Маше, Даше, Насте от Марии. Большой привет. Привет, Русское радио. Привет любимому мужу Витюшке. Мы работаем на даче, делаем ремонт в доме, и нам дождик нипочем. Ну и правильно. Как это говорится, ждем грибных дождей. Грибов очень хочется. Привет, Русское радио. Привет маме Алине, папе Вове, Карине, тете Марине, Люде и Марине. Они сейчас все на работе. Всем хорошего наступающего вечера от Карины. В общем, ребят, вот в таком режиме мы с вами проведем ближайший час здесь, на русском.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: Сегодня и завтра без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Позаботились и выбрали лучшее?
3: Да, в магазинах «Да».
2: Квас традиционный, царские припасы. 1 литр за 119 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину». Затаился. Жду.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Любимое русское радио. Передаю привет родным и близким в Челябинскую область, город Садка и поселок Малый Бердяуш. Всех люблю, всех обнимаю, всем хорошего настроения, хорошего урожая клубники и земляники. Ваша Ирина Горявина. Слушайте, я был в Садке. Я там на свадьбе гулял у одногруппницы. Прекрасный город весь такой, гора на горе. Прекрасно. Привет, русское радио. Хочу передать привет жене, бывшей жене, Татьяне Мищенко. Скажите, что я по-прежнему ее очень сильно люблю. Легкого ей дня от Олега. Олег, ну если по-прежнему сильно любите. Ну давайте уже слово «бывшее» будем зачеркивать. Давайте что-то делать для этого. Привет, Иван. Я вас сильно люблю слушать. Передаю привет всем вашим коллегам. Вы самые лучшие. И привет лучшему соседу Мишке. Он лучший друг. От Анюты пришло сообщение. Мой любимый звездочет. Ну, я вот как написано, так я читаю. Видимо, звездочет. Я тебя люблю, твоя звездочка. От Татьяны Волошины сообщение пришло. Привет, Русское радио. Привет, дедушке Мише. Давайте что-нибудь веселое для него. Алиса просит. Алиса, я постараюсь. Привет большой малой родине, село Каратаяк, Воронежская область. Всем хорошего настроения от Марины. Добрый вечер, Русское радио. Передаю пламенный привет город Йошкар-Ола, Республика Мариэл, в Дагестан. Лучшему другу Гаджи от Татьянки. Хорошего ему настроения.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Круглосуточно.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
3: В ленте!
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
6: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
7: Новая песня на русском.
8: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
9: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

0: Ну какое счастье! Да. Да, когда захочет сердце. Какое счастье читать ваши сообщения, ребята. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Вот пост, видите, пост о том, что стол заказов работает вовсю. В комментариях оставляйте привет и поздравления. Дорогой наш Виталичка, заканчивай-ка ты быстрее свой рабочий день. Мы очень ждем тебя дома, твои девочки Ирина и Санечка. Привет дочке Злате, мужу Андрею, жена Лена передает из Мариуполя. «Русское радио» лучшее. Спасибо за такую оценку, очень приятно. Всем привет от Юлии. Хочу пожелать всем отличного настроения, прекрасного летнего вечера. Юлия живет в городе Георгиевске. Привет, Русское радио. Привет супруге Ирине из Сарова от Сергея. Поздравляю любимого мужа с юбилеем Василия Полякова, 45. И нашу дочку поздравляю, Викторию Полякову, с днем рождения. Желаю вам, мои любимые, здоровья, процветания в жизни. Я вас люблю. Мама Ирина из города Щелково, Московская область. Привет, Русское радио. Привет, Иван. Передайте, пожалуйста, любимой Ирине Владимировне. Иришка, я очень сильно люблю тебя, скучаю. Ты мне очень дорога, дорога моему сердцу, дорога моей душе. Желаю тебе хорошего вечера, моя любимка. Прости меня и извини. Я тебя обожаю, признается Роман. Такое ощущение, что Роман где-то что-то не так сделал. Ай-яй-яй, пальцем грожу. Привет, Русское радио, мы вас любим. Мы вас тоже. Передайте привет девчонкам завода «Лампочка», 8-му цеху, они еще работают. Осталось совсем чуть-чуть, а Ольге Глазковой скажите: давай собирать чемодан в отпуск в Турцию. От Насти сообщение пришло: город Калуга. Еще одно успеваю прочитать. Привет передаю любимой подружке Людмилке Есиной. Мы отдыхаем в Витязево, сообщает Надежда.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Всем привет от Натальи. Мы едем из Краснодарского края. Муж за рулем 18 часов. У нас был прекрасный отпуск на море. Спасибо моему любимому Сережке. Поздравляю своего друга Виктора Мольтке с юбилеем 30. Это достижение, это не старость. Продолжай в том же духе, никогда не унывай. От Михаила пришло сообщение. Привет любимому муму. Привет любимому мужу Егору, который заканчивает свой рабочий день и спешит на тренировку к любимой жене в спортзал. Елена Николаевна написала, ничего себе у вас, какие интересные свидания. Привет, Русское радио, привет моей супруге Анне, сыновьям Роману и Михаилу. Рома, не болей, выздоравливай. Также привет Батону, который отдыхает в лагере. Всем добра от Джека. Привет, Русское радио. Передайте привет всем, кто сейчас вас слушает. Вы самые лучшие, сообщает Гузель. И Ирина. Я клею обои, передаю привет огромной семье Виноградовых, своим четырем детям и мужу Сергею. Всех очень люблю и обнимаю. Мама Ирина. Это Русское радио, это стол заказов. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших счастливых сообщений.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: шутки.
1: На русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция Дисней 16+. Все подробнее на tutu.ru/6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

0: А где бы вы ни были, мы с вами, мы всегда с вами. Русское радио, это хорошее, отличное даже настроение. Привет любимому мужу Илье Аксенову, поздравляю с днем моряка. Береги себя, мы тебя очень сильно любим. Привет, Русское радио, передаю привет своим сестрам Лере, Соне, Жене передает привет. Поздравляю братьев Рому и Данила со сдачей экзаменов. Дорогое, любимое Русское радио, привет другу Ванюхе от Артема. Ты самый лучший поедатель бананов. Я безумно рад, что мы с тобой познакомились. Жду в гости обратно в город Саратов. Интересные игры. Поздравляю с годовщиной своего любимого супруга Артема. Желаю ему так же, как и все эти 6 лет, любить нас с дочкой и быть таким же лучшим тренером, какой он есть. Ну и давайте финальное сообщение. Привет, любимое Русское радио. Привет моей единственной и хорошей будущей супруге Флюзе из Башкирии. Мы скоро встретимся. Знаю, ты готова преодолеть 1000 километров, чтобы прилететь ко мне и увидеть меня. Привет из Бангладеша от Артура. Какие страсти творят! Ух! Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши вот такие вот страстные, горячие, классные сообщения. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: А теперь готовьтесь. Ой, готовьтесь.
2: Уже если не готовы, то еще раз готовьтесь. А если готовы, переготавливайтесь, да, друзья.
0: Вечер на русском наступает буквально через несколько минут.
2: Да, и мы уже здесь. Ну, представил бы хоть...
0: Это Александр Пряник, если вы не догадались.
2: Спасибо. Можно не вставать, друзья мои.
0: Аплодисменты,
2: можно.
0: Пожалуйста.
2: Сиди, пожалуйста, все, не нужно.
0: Царь, здравствуйте, царь, очень приятно.
2: Слушай, царь, хочешь наладить контакт с аудиторией? Надо о чем-то поговорить. Например, о погоде.
0: Да,
2: что
0: действительно.
2: Что с погодой творится?
0: Прекрасная погода, я же плюофил.
2: Плюофил,
0: я люблю дождь.
2: Но учитывая, что у нас все-таки гигантская аудитория, надо все время повторять, разъяснять, кто такой плюофил.
0: Да.
2: Человек, который любит дождь, это у нас...
0: Это я.
2: Иван наш дрожайший, всеми любимый Иван. Все. Так, ну, слушай, на мой-то взгляд, погода такая, как будто, я не знаю, в небесной канцелярии за пульт управления погодой кто-то пустил кота. Понимаешь, и он гоняется при этом еще за лазерной указкой. То дождь, то снег.
0: Ты имеешь в виду вот это, нажимает на кнопки беспорядочно.
2: Вот, хорошо. Да, капитан. Так, друзья, сегодня у нас тема, однако тема у нас сегодня серьезная. Очередной раз мы обращаемся к... вечным ценностям, дружба, родители, семья, воспоминания, все, что нас...
0: Ностальгия.
2: Молодец. Ну, не так уж прям ностальгия. Что-то объединяющее. Нам надо научиться жить одной большой семьей российской. Согласен?
0: Да, на 100%.
2: Вот, и все наши темы как бы направлены в эту сторону. Озвучим. Тема звучит необычно. Лучший друг ваших родителей, который со временем стал вашим лучшим другом. Есть у тебя такие?
0: Ну, не то, что прям вот лучше может быть друг.
2: Просто друг.
0: Есть. Вот, допустим, у меня у мамы подруга Светлана Михайловна. Ну, они учителя.
2: Угу.
0: И сейчас Светлана Михайловна живет в Москве, и мы с ней периодически встречаемся.
2: Вот, у меня тоже такой был главный режиссер кукольного театра Игорь Борисович Жердер. Ну, представляешь, когда у тебя сосед, главный художник...
0: Не представляю.
2: Главный художник кукольного театра. Насколько ребенку интересно. У него вся квартира была в каких-то макетах, конструкциях. Он сам своими руками собирал кукол. Это было чарующе. Вот все мое дело. Поэтому я вырос такой талантливый и яркий уж. Что
0: вот
2: вырос.
0: Представляете, с кем приходится работать. Вот, ребятки, две истории мы вам уже рассказали от себя. Теперь ждем от вас истории. Друзья родителей, которые в последующее время стали вашими друзьями, пишите, заходите в наш канал в мессенджере Макс. Мы там есть, Русское радио. Заходите, находите, подписывайтесь. Опубликуем мы сейчас пост с темой шоу. И вот в комментариях ждем вашей истории.
2: А номер телефона, если вы его до сих пор не выучили наизусть, дадим своевременно в начале часа.
0: Да, встречаемся в 18:00.

0: Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
2: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
3: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт ipoход.ru.
4: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРНП 313-402-710-600-028.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство готовит дополнительные меры поддержки для ряда отраслей экономики. Соответствующее поручение Минэкономразвития и профильным ведомствам дал вице-премьер Александр Новак. Новые инструменты поддержки планируется разработать для металлургической, лесной и угольной промышленности, а также сферы инфраструктурного и жилищного строительства, передает ТАСС. И к другим темам. В Госдуме предложили установить единую базовую ставку оплаты труда педагогов, участвующих в организации и проведении единого госэкзамена, независимо от региона. Кроме того, парламентарии предложили закрепить в законодательстве единый статус педагога-организатора ЕГЭ. Это позволит четко определить обязанности, ответственность и гарантии специалистов. В стране растет интерес к аренде нового жилья с последующим выкупом. С начала года число таких сделок увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передают «Известия». Схема похожа на обычную аренду. Человек заселяется в выбранную квартиру и каждый месяц перечисляет фиксированную сумму. После полной выплаты он становится собственником официально. По данным исследования, только 38% россиян готовы отвечать на звонки с неизвестных номеров. 32% опрошенных принципиально не берут трубку. Еще 30% принимают решения в зависимости от обстоятельств. В целом стресс из-за вызовов от чужих людей испытывают 40% жителей страны от 27 до 60 лет. Еще более настороженно россияне относятся к рекламным звонкам. Их игнорируют 77% респондентов. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Идеальная программа для тех, кто только что проснулся, просыпается в принципе к закату, и для тех, кто с утра еще не ложился, друзья мои.
4: Идеальная программа абсолютно для всех, кто настроен на волну самого лучшего радио,
3: да,
4: русского радио.
3: Да, а сегодня еще особенный день. День статистики, если кто помнит, как говорили в служебном романе, статистика, мы бы не знали, как хорошо работает. А еще, если бы не статистика, мы бы не знали о том, что русское радио самое популярное радиостанция в Российской Федерации.
4: Это правда. Поздравляю тебя, Александр. Ты шикарный статист.
3: А ты тоже.
4: Спасибо.
3: Давайте как статист-статисту, коллега, напомните тему, пожалуйста.
4: Тема у нас сегодня очень хорошая тема, добрая, милая. Мы сегодня вспоминаем друзей наших родителей, которые в последующем времени стали, хоба, нашими друзьями.
3: Да, я не думаю, что это какой-то рядовой случай, но вдруг кому-то повезло не только с родителями, но и их, но и с их друзьями в том числе.
4: Есть уже история. Привет, ребята. Где-то 20 лет назад у нас появились новые соседи. Сообщение, к сожалению, не подписано. Мама общалась с соседкой, ее зовут Вера. Она была немного младше ее. Но так получилось, что когда вот мамы не стало, Вера была рядом со мной. Мы прошли с ней в течение 20 лет уже практически все. И на сегодняшний день это самый близкий и родной мне человечек. Верочка, здоровья тебе крепкого.
3: Вот такие сегодня теплые сообщения мы с вами ждем, друзья мои, и голосом тоже. Плюс 7495-995-105,7 самый популярный номер телефона в Российской Федерации.
4: А также заходите в наш канал в мессенджере Макс, Русское Радио. Заходите, находите, подписывайтесь. Мы опубликовали пост с темой шоу. В комментариях мы ждем ваши истории.
3: Ну и если подумать, друзья родители — идеальные люди. Они знают нас с самого детства, поэтому притворяться перед ними успешным человеком вообще нет смысла. Они нас любят просто так. У Клявера есть песня на эту тему.

0: Дороги завтра без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Выгода и вкус?
6: Да, в магазинах да.
5: Майонез «Слобода» с оливковым маслом 67%, 400 мл за 109 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В «Хавейл Про Калуга». Выгода на все автомобили «Хавейл Про» до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера «Хавейл Про» в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
8: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
9: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенности комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
12: У моей жены отвратительная память. Она все помнит.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
14: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: А в Москве дожди, дожди, заливают нас дожди.
2: Что-то не, по твоему голосу не слышно. Друзья мои, у нас сегодня тема. Друг моих родителей, который стал моим другом. Вдруг. Если вам повезло по жизни и такое с вами случилось, срочно ищите возможность об этом сообщить стране.
1: Артур прислал свою историю. У меня был такой случай. У папы был коллега. У этого коллеги был зоомагазин небольшой. И он как-то мне на день рождения подарил аквариум с рыбками. Я после этого так стал сильно увлекаться подводным миром рыбок. До сих пор знаю каждый вид экзотических рыбок. И, соответственно, вот этот человек стал мне очень хорошим другом. Жаль, его уже нет, но он научил меня любить этих хвостатых подводных. Привет передаю всей Башкирии.
2: Хвостатые подводные. Прикольно. Усатые, мохнатые, еще ладно. Слушай, рыбки, мне кажется, вообще беспроигрышный вариант. Но, в принципе, они не требуют за собой особого ухода. Так что это тебе не собака.
1: Медитативное животное.
2: Вот, не собака тебе. Что тебе подарили, ты в 6 утра теперь в любую погоду с ней должен гулять.
1: А между прочим, не обязательно в 6. Между прочим, мне недавно умный человек сказал, что собака подстраивается под режим человека.
2: Ты знаешь, у меня все, что до часу дня, все 6 утра, дружище.
1: Ну, понятно.
2: У моих, переходим к сообщениям, у моих родителей есть друг Сергей Зибарев. Он очень круто играет на гитаре и поет песни Константина Никольского. Мой муж Виктор вместе с ним играли на двух гитарах. Это так круто. Хочется опять повторить такой музыкальный вечер. Но муж нашел себе идеального напарника, потому что песни Никольского как раз созданы для того, чтобы, я не знаю, два взрослых мужика на кухне молча смотрели в окно и думали о вечном.
1: Друзья, расскажите историю на сегодняшнюю тему. Друг моих родителей, который в последующем стал и моим другом, заходите в мессенджер Макс, есть наш канал «Русское радио», опубликован пост с темой в комментариях, ждем ваши истории.
2: И если вдруг друг ваших родителей слушает наше сейчас вечное вечернее шоу, то сообщите ему об этом по телефону +7 495 995 105.7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее не на budget.t2.ru.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 111-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: Еще два блинчика и все, все, расходимся. Сказали мне швы на брюках. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Давайте все вместе прочувствуем, как меняются времена. Наши лучшие друзья теперь — это зачастую друзья наших родителей. Вот как так вышло, что мамина подруга или папин приятель стали самыми близкими людьми? Пишите свои истории, пишите, рассказывайте о них, а мы прочитаем, озвучим.
2: Да, Юлия Красильникова рассказывает свою историю. Привет, ребята. У моей мамы была подруга Татьяна. Они с ней дружили с самого детства. А я всегда была рядом, как хвостик с ними. И вот она мне стала, ну, не прям лучшим другом, да, но стала как вот такая вторая мама. А, к сожалению, их обеих уже нет, но мы дружим с семьями. Я дружу теперь с ее дочерью.
1: Вот.
2: Все, конец истории.
1: Я надеялся на вторую серию, на сиквел, в конце концов. Совесть имей. Добрый вечер. Тут у меня еще длиннее сообщение. Екатерина сообщает. А у меня ситуация наоборот. Моя коллега, с которой я дружила, стала лучшей подругой своей мамы. Понимаете?
2: А, вот как.
1: В смысле, с моей мамой,
2: наоборот,
1: с ее мамой.
2: Я понял, да.
1: То есть Екатерина совершила опрометчивость, как мне кажется. Вы только что добровольно привели в дом, не знаю, человека, который теперь... У вас будет и материнский контроль, и профессиональный контроль. Как бы с двух сторон. А еще вы не знаете, о чем они теперь разговаривают по телефону вечерами. И кому именно кости перемывают, может быть, вам.
2: Ольга рассказывает свою историю. Моя бабушка и моя мама дружили с замечательной женщиной. Ее зовут Евгения Ивановна. Она вот для меня самый лучший друг. Когда мне хорошо или когда мне плохо, это первый человек, к которому я обращаюсь. Для меня она и подружка, и как мама. Она очень позитивная, энергичная женщина, несмотря на ее возраст. А ей уже 86. Она очень классная. Евгения Ивановна, здоровья вам крепкого.
1: 86 лет — это особенно важно. Друзья, ждем от вас вот таких теплых историй. Давайте объединим нашу аудиторию в одну большую семью, обменяемся родителями, друзьями и будем дружить столами.
0: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Так, Александр, экспресс-тест. Хочу с тобой провести. Отвечай быстро, не задумываясь. Пирожки жареные или печеные?
2: Фух, жареные, конечно.
1: Так, второй уровень. Начинка — яйцо, зеленый лук или тушеная капуста?
2: 100% яйцо, зеленый лук. Это прямо...
1: Ты в моей команде, ты поешь великолепно. Жареные пирожки с яйцом и зеленым луком. Хрустящие. Вот почему они хрустящие, вы сейчас поймете. Это такой секрет. Я, в общем, как бы хвастаться-то не особо люблю, но делаю это регулярно. Но сегодня особый случай. Я впервые освоил приготовление дрожжевого теста своими руками. Это очень простой рецепт, я его нашел в интернете, я его повторил, и у меня все получилось. Ребята, получится и у вас. Если кто-то сомневался и думает, что это очень тяжело и сложно, нет, это просто. Запоминайте. Во-первых, скажу, что тесто я замешивал миксером. У него есть специальная такая насадка для теста, но она есть в каждом наборе миксера. Итак, в теплое молоко всыпаем сухие дрожжи, сахар и соль, растворяем. Добавляем яйцо сырое, перемешиваем и всыпаем всю муку. Начинаем замес. Всего на это уйдет 6 минут. В середине, то есть где-то через 3 минуты, не останавливая миксер, вводим уксус 9%. Вот, ребята, это секрет хрустящего теста у пирожка. А за минуту до конца мягкое сливочное масло добавляем. Все, а вот тесто у нас готово. Мы его убираем в посуду, смазанную растительным маслом, в теплое место на 1 час, чтобы оно подошло. Божественное! Податливая. Работаем с ним без грамма муки, потому что оно не липнет, оно хорошо раскатывается, оно отлично слипается. Пирожки у меня получились просто бомбические. Вот с такой вот хрустящей вкусной корочкой. Хруст слышен даже на видео. Вы должны, посмотрите, пожалуйста, какие они аппетитные и как это приготовить. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске в Максе наберите Иван Соловьев. Вот он я. Подписывайтесь, будем готовить вместе.
2: И по запаху... Слушай, коварная, конечно, штука эти пирожки. Mm-hmm. Вот подходишь к тарелке просто понюхать, а в себя приходишь через полчаса, доедаешь 6-й пирожок и запиваю его кефиром прямо из дула.
1: А ты знаешь, они чем холоднее, тем вкуснее.
2: Даже не сомневаюсь в этом. В общем,
1: ребята, приятного вам аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко.
5: Тот самый линолеум зайдет и вам.
6: Таргет. Респекты по всем параметрам.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России. 0.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Несмотря на все такое, ничего еще не все. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Ну и тема сообразно солидности нашей программы. Как так вышло, что друзья ваших родителей внезапно стали вашими личными друзьями? Пишите, звоните. Как чужие взрослые превратились в вашу лучшую компанию?
2: Сергей, его история. Дядя Миша. Это друг моего отца еще со школы. Когда папы не стало, дядя Миша мне его практически заменил. Он молча стал приезжать и просто мне помогать. Помог мне с ремонтом квартиры, помог мне с ремонтом автомобиля. А еще он заядлый рыбак, и я с ним периодически гоняю на рыбалку. Лучший мужик, дядя Миша.
1: То есть его передали по наследству, я так понимаю.
2: Получается, что так.
1: Дяди Миши. И вот да, и ты ощущаешь в какой-то момент, стоя на берегу с удочкой, комары, что рядом с тобой стоит человек, который на рыбалке тебя, в общем-то, на рыбалке еще ребенком помнит, вот, когда вот ты еще своего первого карася на поплавок поймал. Вот, вот. Они как сейчас? Спиннинг, нахлост или что у них там? Воблеры. Здравствуйте, Русское радио. У моего папы был друг, армянин дядя Заури. О! И он торговал лимонадом в парке. Вот сейчас вижу эту картину. И вот если проходишь мимо него в детстве, он всегда кричал: «Тебе стакл!» Или бокал.
2: Стакан или бокал.
1: Стакан, да, или большой бокал. И уже тогда мы, и когда мы стали совсем взрослыми, он всегда так спрашивал: Татьяна, стакал или бокал? Слушай, а хорошо, между прочим, в субботу после пятничного, ну так, посиделки, ты куда идешь? В парк за лимонадом. И когда ты будешь поговорить, если ты в состоянии выговорить стакал или бокал, значит, выходные удались.
2: Продолжим тему, ребята, обсуждать во втором часе. Друг родителей, который в последующем стал и вашим другом. Мы ждем по-прежнему ваши интересные истории. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское радио. Мы там опубликовали пост с темы шоу. Вот в комментариях пишите свои истории.
0: Да. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Русса Туриста». 2-й Берендиковский переулок 1А. Магазин «Лодки». Глаголева 23. Наш сайт aipoход.ru.
5: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
6: «Вингардиум Левиоса». 10 000 человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Окружающих надо периодически пугать.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
3: Его глаза козы, далеко мне.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Социальный фонд назначил единое пособие семьям, ранее получившим отказ из-за повышения дохода не более чем на 10%, а семьи, которые ранее не подходили под получение пособия, смогут получить выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем сумма будет составлять около 9000 рублей на ребенка. И к другим темам. По данным Росфинмониторинга, за прошлый год российские банки пресекли сомнительные финансовые операции на общую сумму 300 миллиардов рублей. Так, банки, в частности, обращают внимание на несоответствие суммы обычным переводам пользователей. Например, внесение от 5 миллионов рублей наличными в течение 30 дней могут признать сомнительной операцией, если такие пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений на счет. В Палате парламента предложили ввести семейный отпуск для школьников продолжительностью до 5 учебных дней. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам. Однако специального механизма, который позволял бы семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки, не предусмотрено. Международный олимпийский комитет начнет выплачивать спортсменам деньги за участие в Олимпийских играх по 10 тысяч долларов. Специально для этого учрежден фонд для будущих олимпийцев. Уже в этом году выплаты смогут получить около 14 тысяч человек, в том числе спортсмены, которые выступали на зимней Олимпиаде в Италии. Гранты предназначены для всех участников Олимпийских игр, независимо от занятых мест. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, господа и дамы. Прекрасный летний вечер продолжается. И с вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер. На русском.
2: Ну и то, господа и дамы, судари и сударыни, медамы,
3: и так далее.
2: Друзья мои, сегодня мы вскрываем тайну. Мы все вместе с вами задумываемся, что полезно делать периодически. Как так вышло, что с возрастом друзья наших родителей стали нам интереснее своих сверстников?
4: Обсуждаем эту тему. Друг моих родителей, теперь и мой друг, и читаем ваше сообщение. Вероника. Тетя Зина. Это папина сестра и друг семьи. Она невероятно мудрая женщина. Когда у меня рушились отношения, в моей жизни их было уже 3, она мне всегда раскладывала все по полочкам, без лишних эмоций. И сейчас она первая, к кому я обращусь, если мне нужен мудрый совет.
2: Тетя Зина?
4: Тетя Зина,
2: вот
4: да.
2: Вот надо заглянуть в паспорт тети Зини, понимаешь?
4: Что с тех пор... А там нет пустых страниц.
2: Вот именно, потому что у меня как только появился 3-й штамп о браке, я зарекся давать советы, потому что у меня есть совесть, друзья мои, точка. Привет, Русское радио, мой лучший друг, друг моего отца, пишет нам Игорь из Екатеринбурга, дядя Валера. Мы вместе каждые выходные ездим на рыбалку, ловим карасей и молчим часами. Жена ревнует, говорит, что я променял ее на пенсионера, друзья мои. Да я знаю, что жене ответить, потому что караси и молчаливый пенсионер — это единственные существа в радиусе 100 километров, которые вообще не выносят тебе мозг. Вот, жена, слушай, учись у карасей и у пенсионеров.
4: Ребята, ждем вашей истории. Заходите в мессенджер Макса, в наш канал «Русское радио». Там опубликован пост с темы шоу в комментариях. Делитесь историями. Друг родителей, который стал вдруг и нам тоже, и мне другом.
2: Да,
0: Вечер на русском.

0: завтра без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Будет меньше трат?
3: Да, в магазинах да.
2: Сыр творожный Хохланд, сливочный, с зеленью, 220 грамм за 159 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 8 июля 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Не трогай меня! Это на Новый год!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: свежее, любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Вечер на русском, который мы сегодня наполняем теплыми воспоминаниями. На этот раз тепло вспоминаем друзей своих родителей, которые по какой-то причине счастливы стали и вашими личными друзьями.
2: Вот да, да, да. Сегодня. Альбина Юрина делится своей историей. Привет, Русское радио, привет, ребята. Когда я была совсем маленькая, к нам в деревню приехала армянская семья. И они дружили с моими родителями. Но через 5 лет переехали в Ставропольский край. А глава семьи, дядя Грант, продолжал ездить вахтами в Удмуртию. И так случилось, что спустя 30 лет мы с дядей Гратом оказались соседями. И с тех пор хорошо очень дружим. Мою дочку полюбил как родную внучку, подружился с моим мужем. Дядя Грант, большой вам привет, мы вас любим. Семья Юриных, Удмуртия.
1: Дети капитана Гранта просто какие-то. Оксана из Краснодара. Добрый вечер, подруга моей мамы. Тетя Лена стала моей лучшей подружкой. Она постоянно дарит мне вещи. То кофточку, то юбку. Правда, все эти вещи ее молодости из 90-х годов. Но я ношу, чтобы ее не обидеть. Оксана! Оксана! Ну, тетя Лена, во-первых, понятно, она просто, наверное, шкаф освобождает от старых вещей. Ну, приятное с полезным. Ну, и слушайте, а если мода на 90-е сейчас пройдет, вот, а вы ведь так и будете из вежливости ходить в одежде с широченными плечами, всем объясняя, по какой причине.
2: Сообщение. Сообщение, история от Дмитрия. У моего папы есть друг, дядя Саня. Он когда-то научил меня кататься на велосипеде. Прошло уже 20 лет, и мы вместе с ним гоняем на байках по выходным. Папа у меня человек спокойный, не поддается на подобные провокации. Просто на нас смотрит и улыбается.
1: Вот это, а вот это уже как родители. Я вам скажу, найти для своих детей вот такого из своих друзей, да, да, друг, да, да, да, это дорогого стоит.
2: Присматривать будет.
1: В смысле, пусть он вместо вас потеет, коленки сбивает. И вот этот прикольный дядька, с которым вечно хорошо играть на праздниках.
2: Это вечер на русском.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерский центр Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
8: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
9: И, конечно же, вечер на русском. И вечерний замес – это рука об руку.
10: Это слова-синонимы.
9: Это любимая нами игра. Рассказываем правила. Дадим тему. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше ответов.
10: Да, причем без единой запинки.
9: Да.
10: Назвали 5, забираете светильник. Назвали 10, светильник плюс лучшую колонку в мире. Друзья мои, подарки долго ждать не будут. Наше с Иваном терпение, тем более. Прямо сейчас хватайте телефон и набирайте плюс 7-495-995-105,7. Посмотрим, кому повезет.
9: Удачи.
8: Вечер на русском.
11: Снова гром по небу.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: О вечернем замесе у нас звонок, дружище Иван, из района. Вот завидую его жителям. Всегда можно, если опаздываешь на работу, сказать: «А мне дорогу переходил лось».
2: Мытище, что ли?
1: Лосиный остров.
2: А, так это рядом.
1: А, ну, тем более. А, лось, который шел из Мытищ, собственно, к родителям на Лосиный остров.
2: Дмитрий, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Лосиностровский район.
2: Лосиностровский.
3: Лосиностровский, это другая сторона. Там у нас свой лось до нас не доходит.
1: Так, стойте. Вот,
2: ну... Садись, Александр, два.
1: Садись, Александр, ты лось. Погнали.
2: Дмитрий, мы сегодня у слушателей спрашиваем, ну, такую тему обсуждаем. Друзья наших родителей, которые потом со временем стали и нашими друзьями. У вас есть такая история?
3: Да, есть. Это у мамы был приятель, дядя Сережа. Ну, я его назвал дядя Сережа. Вот, он был строителем.
2: Так.
3: Вот. Мне тогда было, ну, лет, наверное, 14-15, я особо в этом ничего не понимал. Вот. Но он, скажем так, я интересовался его всякими примочками на стройке. Ну вот, это мне в дальнейшем, естественно, помогало уже. Сейчас есть своя деревня, свой дом.
2: Вот.
3: Ну и какое-то время долго мы общались, да, то есть созванивались. Сейчас, к сожалению, наверное, года два мы уже не созваниваемся.
2: Такой был шикарный бесплатный прораб.
1: Да, в смысле бесплатный. Да. Человек, который еще и смотри, полезную разную информацию. И не боялся, кстати, брать чужого ребенка на стройку. Своего-то не
2: боялся. Ладно, Дмитрий, давайте перейдем к нашей игре. Это «Вечерний замес». Напоминаем правила. Мы сейчас дадим вам задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, светильник забираете, даете 10 и светильник, и колонку. Все просто. Итак,
3: да,
2: Дмитрий,
3: понятно.
2: Назовите как можно больше пляжных игр. Поехали.
3: Волейбол.
2: Есть.
3: Бадминтон.
2: Есть.
3: Футбол.
2: Можно.
1: Так.
3: Закапывание в песок.
2: Есть.
3: На скорость.
2: Да.
3: Плавать на скорость.
2: Есть.
3: Да,
2: давайте, давайте,
3: песка.
2: Давайте.
1: Из песка строить.
2: Так.
3: Нырять красиво.
2: Прыгать
3: назад.
2: Дальше.
3: Ловить рыбу с пирса.
2: Еще один.
3: Кататься на байках.
2: Да,
1: молодец. Я вот сразу понял, когда он начал тут про лосей распространяться с точностью, у человека все получится. Хорошо у него с кругозором. С реакцией сходит. Я рад.
3: Ура,
2: Дмитрий,
3: ура, рад.
2: Да, целых два подарка. И светильник, и колонка от русского
3: отлично,
2: радио.
3: Спасибо ваш. Большое, Иван, спасибо.
1: Александр, тоже спасибо, канал. Между прочим. Канал это вот так.
3: Да, Александр, а я помню, вы передачу ввели вот такую
2: юмористическую. Да, было 150 лет назад.
1: Да, это ровно тогда, когда был популярным канал Ивана Соловьева.
2: Ай, завидуете, Дмитрий.
3: Спасибо большое. Я дозвонился, ну, скажем, на русское радио лет, наверное, 15 назад, последний раз. Так что... Вот,
2: с юбилеем вас.
1: Могли еще меня там застать.
2: У вас есть возможность сейчас приветы передать кому-нибудь?
3: Передаю привет своей супруге Марине, любимой, сыновьям Всеволод и Роме. Вот, конечно, они, наверное, меня не слышат, потому что как в деревне, а там со связью у нас очень плохо. Но все равно, мало ли, может быть, слышит теща. Наталья Ивановна, привет вам.
2: Вот.
3: Брат жены. В общем, всем, кто меня услышал, узнал.
2: Отлично. Вам, Дмитрий, хорошего вечера.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня всей страной выясняем, как так вышло, что друзья ваших родителей внезапно залетели в ваш личный топ лучших друзей. Почему со старшим поколением нам всем сейчас общаться интереснее, чем с ровесниками? И используйте для этого все доступные средства связи, включая телефон, +7 495 995 105 7.
2: Читаю историю от Анны. У мамы есть подруга, тетя Галя, она живет в Санкт-Петербурге, а дружат они практически с самого детства. А я уехала учиться в Петербург. Так вот, она там стала мне настоящей опорой. И сейчас мы поддержим отношения, хотя прошло уже лет, наверное, 20, она иногда меня по вечерам приглашает сходить в театр, и я с удовольствием соглашаюсь. Ну а уж по телефону мы с ней постоянно разговариваем, обсуждаем новости, обсуждаем мою личную жизнь и ее личную жизнь. В общем, дружить с ней очень приятно.
1: Это точно. А вот со старшим поколением у меня есть такой, конечно, пример. Это моя тетушка, она заслуженная артистка Российской Федерации, концертмейстер Большого театра, между прочим. С ней в театр ходить одно сплошное удовольствие. А да, она всегда может тебе рассказать любой сюжет, потому что она проработала в Большом театре сколько лет, всегда может раздобыть контрамарочку.
2: Вот.
1: И она, главное, знает еще и не только этих героев, она знает фамилии, имена и семейные положения людей, которые
2: каждого
1: играют на сцене, что делает просмотр втройне интереснее.
2: То есть она комментирует во время
1: полностью
2: спектакля. А вот этот вот женился на этой.
1: Да,
2: а это замуж
1: что?
2: За него вышла.
1: В Большом театре, оказывается, так интересно работать. Привет, вечер на русском, друг мой. Его отца дядя Толя, сообщает нам Кирилл из Твери. В прошлом году продал мне свою старую девятку по дешевке. Теперь мы каждые выходные проводим вместе в гараже. Чиним ее. Отец смеется, говорит, что дядя Толя просто подарил мне абонемент на рабство. Слушайте, ну дядя Толя можно только поаплодировать стоя. Во-первых, он продал девятку, но из его гаража, я так понимаю, оно никуда не делось, потому что дядя Толя использовал автомобиль в последнее время только для того, чтобы его чинить. Что уже является времяпрепровождением.
2: Далеко не уходите, мы скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: вечер на русском.
1: И в студии появляется Андрей Макеев.
2: Да, привет вам большой.
1: Привет.
2: Медали вам за то, что вы отработали неделю уже, фактически.
1: Хорошо, да, 4 дня работать?
2: Да, хорошо, наверное, я не знаю. Ну, хотя я на этой неделе, да, отработал, наверное, 4.
1: Да, работа только в радость. Вы что?
2: Третий день буду работать, да.
1: Мы сегодня такую тему непростую затронули со слушателями.
3: Мне тогда там не надо, я согласен на медаль. Василий Теркин.
2: Нормально.
1: То есть сидят два человека, разговаривают. Тут вклинивается
3: голос. С позднячком. Я старше вас.
2: Немножко поэзии и продолжаем.
1: Так вот, друзья наших родителей, которые потом вдруг со временем, опа, и нашими друзьями стали.
2: Слушай, ну вообще, действительно очень сложная тема, потому что я сидел, рассуждал, что вам сказать. И я решил сказать, что прямо у меня, в принципе, мало друзей. Их фактически нет. Потому что у меня семья, у меня дети, и у меня все время посвящается непосредственно моим родным. Поэтому лучший мой друг — это моя жена. Если бы она сейчас слышала этот мой ответ, мне, может быть, даже и побольше бы приготовила бы чего-нибудь такого вкусного, потому что ей, например, этот ответ понравится. Вот. А что касается друзей родителей, ну, вообще, знаешь, эта песня же есть у Дениса Клявера.
1: Друзья, да, мои родители. Слушали,
2: друзья родителей, мои друзья. Мне кажется, это вообще немножко странно, когда у тебя вот это пересечение.
1: Сейчас все слушатели, которые два часа были ставить, такие, ничего себе.
2: Пересечение вот этих поколений, потому что у каждого поколения должно быть как-то, ну, мне кажется, свой круг общения.
1: А как же делиться опытом, допустим, от старшего поколения младшему?
2: Ну, можно, конечно, но для того, чтобы не обязательно для этого становиться прям близкими друзьями.
1: Ясно.
2: Хотя, естественно, друзья и подруги моей мамы, да, с которыми я когда-то работал, они мне иногда пишут какие-то сообщения там. Но я не скажу о том, что мы стали друзьями. Mm-hmm. Ну, просто периодически, да, мы общаемся, как дела и все остальное.
1: Все понятно, твоя позиция ясна.
2: Все, я все сказал.
1: Да, хорошего тебе эфира, Андрей.
2: Спасибо большое.
3: Хороший монолог от человека, который признался в том, что у него нет друзей, друзья мои.
1: Да,
3: ну что, от себя лично и от дружной команды вечера на русском выражаю благодарность каждому из миллионов радиоприемников за то, что вы, радиоприемники, транслировали нас точно, громко, без искажений и не переключались на другую волну.
1: Дорогие друзья, мы вернемся уже в понедельник. Всем шикарной пятницы наступающей, конечно, шикарных наступающих выходных.
3: Конец связи.
1: Пока.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Рядом с тобой замедляется время. Рядом с тобой.
5: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вингардиум Левиоса. 10 тысяч человек уже посетили выставку «Мир Гарри Поттера». До закрытия осталось совсем немного. Успейте посетить нас до 5 июля. ТЦ «Панорама». Улица Марата, 7А, 0+.
2: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Глава Роснефти предложил меры для борьбы с топливным кризисом. Свои идеи Игорь Сечин представил президенту. Среди предложений обязать нефтяные компании отправлять на переработку в России не менее 30% добытой нефти. Также Сечин предлагает дать приоритет при покупке бензина и дизельного топлива на бирже конечным потребителям и не посредникам. Президент ознакомился с предложениями, поручил вице-премьеру Александру Новаку их рассмотреть. Ранее сообщалось, что за последние дни 16 регионов ввели лимиты на продажу топлива. Заявки на дистанционное электронное голосование одобрили 33 регионам России. Об этом заявили в Центр избиркоме. В их число вошла и Калужская область. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что комиссия решила не обострять ситуацию и одобрить заявки только тех, у кого есть опыт проведения дистанционного электронного голосования. Количество избирателей в этих регионах составляет порядка 49 миллионов человек. Дистанционное электронное голосование намерено применить в ходе более 640 избирательных кампаний. День молодежи отметит Калуга в эти выходные. 27 июня праздник пройдет на двух площадках. С 12 часов в губернском парке стартует концертно-развлекательная программа, мастер-классы, спортивные и интерактивные площадки. Гости смогут поучаствовать в викторинах, попробовать сборку и разборку автомата, поиграть в мини-футбол и PlayStation, а также сдать нормативы ГТО. С 11 до 22 часов в сквере Ленина пройдет городской фестиваль. В программе лекции, карьерные консультации, гастрономическое шоу, мастер-классы. Завершит вечер выступления «Драгни» и дискотека. 28 июня праздник переместится в парк культуры и отдыха. Там пройдет фестиваль молодежной культуры «Код движения».
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

про обесточенность это точное попадание, и про многоточие в мыслях здесь тоже, в общем-то, не поспоришь. 20.05, время московское. Какие уж там мысли, какая уж там энергия. Хочется просто расслабиться и отдохнуть как следует. Поэтому рекомендую оставаться на волнах Русского радио. Мы уж дадим вам энергию, самую необходимую здесь. Вам Рамзан Сон, далее вместе с нами. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

0: Дороги завтра без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Костюм, носки, бритва.
6: Еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: У нас много лодок и лодочных моторов, металлоискателей, казанов и печей, палаток, кемпинговой мебели, спальников и еще куча всего для комфортного отдыха на природе. Магазин «Руссо-туриста». 2-й Берендиковский переулок, 1А. Магазин «Лодки». Глаголева, 23. Наш сайт aipoход.ru.
3: ИП Мартынов Евгений Анатольевич. ОГРН-ИП 313-402-710-600-028.
8: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

это же идеальная просьба, если ты собираешься на день рождения или вообще кому-то на какой-то праздник, просто соседи позвали в гости, и нужно что-то с собой принести, а тут тебе говорят: слушай, ничего не надо, просто душевная теплота, любовь, радость и улыбка на лице. Да это пожалуйста, сколько угодно. Хотя, с другой стороны, есть такие люди, которые собираются на праздник и подарки выбирают, и все остальное, а вот настроение с собой забывают прихватить. Поэтому для всех случаев однозначно, и для тех, и для других, если собираетесь на какой-то праздник, обязательно берите с собой музыку Русского радио. Мы уж создадим настроение то, которое необходимо, если, например, вдруг у вас его совершенно не наблюдается в ближайшее время. Но ничего, появится, особенно если вы будете находиться в нашей компании. У нас, тем более, смотрите, у нас есть и винтаж песни, у нас есть Григорий Лепс, и Мот, и Мари Краймбери прямо сейчас, которая готовится зарядить нас таким вот жизнелюбием своей песни. Поэтому просто делайте чуть-чуть погромче, и настроение обязательно появится. Обещаю, оставайтесь на русском.

даже и на такие, тем более с возрастом, вариантов для снов остается не так много. Если будут малахитовые, только такие, то пусть будут они. Винтаж в эфире Русского радио, 20:30, время московское. Сейчас пока, конечно, время не столько для снов, сколько для приятного времяпрепровождения перед ними, для того, чтобы сны были приятными. А там уже какие они получатся дальше, малахитовые или какие-то разноцветные. Ну, будем стараться в том числе и музыкально здесь, в эфире Русского радио, вам помогать. Может быть, даже подстегнем какие-то воспоминания, которые вы сможете прямо сейчас обсудить с теми людьми, которые находятся с вами рядом. У нас и песня для разблокирования памяти есть. Сергей Лазарев нам ее исполнит. Чуть-чуть попозже Филатов и Кэрос и Нюша также будут работать с нашей памятью. Оставайтесь.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
9: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
10: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
12: 12+.
0: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба Русского радио 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

Я понимаю вообще вот эту инициативу, которая сейчас звучала в песне группы «Иванушки Интернешнл», что подарить свой билетик кому-то в кино и самому отправиться просто отдыхать, гулять и дышать воздухом, потому что сидеть сейчас в душных помещениях абсолютно не хочется. Если кино, то пусть это будет кино под открытым небом. Вот это вот, конечно, инициатива будет получше. А если после фильма еще и танцы под открытым небом, то это вообще идеально. Пусть у вас это все проходит под музыку русского радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Больше 30 регионов страны ввели ограничения на продажу топлива. Последними в списке стали Дагестан и Калининградская область. В республике ввели ограничения не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки. А на калининградских заправках крупных топливных агрегаторов единовременно в один бак отпускают не более 30 литров бензина. И к другим темам. Кабмин поддержал разработанный Минэкономразвития законопроект, который закрепляет в Гражданском кодексе механизм «бери или плати». Документ предусматривает возможность для предпринимателей заранее закреплять в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств. При условии исполнения договора и отсутствия злоупотреблений такая сумма не может быть уменьшена судом, как это происходит с неустойкой или компенсацией фактических расходов. Уровень трудоустройства выпускников вузов превысил 81%. Средняя зарплата молодых специалистов за 5 лет выросла почти вдвое, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Министр подчеркнул, что рост уровня трудоустройства и доходов выпускников отражает устойчивую положительную динамику на рынке труда. Россияне заметно увеличили покупки климатической техники в первой половине года. Продажи кондиционеров выросли в 2-3 раза. Такие темпы называют рекордными. В предыдущие годы рост составлял 10-20%. Аномальный спрос эксперты связывают с ожиданиями жаркого лета и климатическими изменениями. Кондиционеры все чаще приобретают в регионах, где ранее они практически не использовались. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости. На русском.
2: Являюсь в эфире для того, чтобы поприветствовать каждого из вас, чтобы вы не чувствовали себя одиноким, ну, если вдруг есть такая необходимость. Ну, а если, в принципе, у вас есть подходящая компания на сегодня, и уже все разрешено и распланировано и так далее, то, конечно же, напомню, что у нас здесь самая классная музыка для любой компании, для любого настроения. В общем, поддержим вас всяким образом. У нас сегодня с вами пока еще продолжается четверг, 25-е. Июня на календаре, 21 час и 2 минуты точно московское время. В общем-то все, далее у нас Ираклий, у нас елка, потрясающая компания впереди, делайте громче, с нами классно, всем здравствуйте.

поддерживаем ваше летнее настроение в эфире Русского радио, особенно если прямо сейчас у вас оно связано с мечтами о каких-то дальних странах, о хорошем отпуске, отправиться куда-то, где пальмы парами, где море волнуется без вас, возможно, и приходится выполнять какие-то обязанности рабочие, которые, возможно, вам, ну, действительно, мягко говоря, уже надоели. Ну, будем, да, по-свойски, я вас прекрасно понимаю. Но поддерживаем настроение. Рано или поздно у всех у нас обязательно случится отпуск. И мы приближаем его с помощью музыки Русского радио. Александр Шоу вместе с нами здесь.

«Самолюбование» от Артура Пирожкова в эфире Русского радио. Ну, знаете, хорошо, если только минутка. Ну, парочку, да, про себя что-то такое хорошее сказать, а все остальное посвятить внимание то, что происходит прямо сейчас вокруг вас. А действительно сейчас вокруг вас, возможно, довольно-таки так красиво выглянуть просто в окно, посмотреть либо на городской пейзаж, либо, например, если находитесь где-то в дороге, по матушке России катаетесь, то тем более тут не до зеркал, которые показывают вас в этих зеркалах. Посмотрите вокруг и слушайте «Русское радио».

0: Интересно, почему парни задаются этим вопросом о том, что... Что в этом такого, якобы быть одной? Группа «Градусы» в эфире Русского радио. Но вы попробуйте просто хотя бы раз оказаться в таком вот приятном и, как говорится, гордом одиночестве. Я думаю, что прелести сразу найдутся тут же. И сколько недочитанных книг, сколько недосмотренных фильмов, сколько несъеденного мороженого и пирожного у вас в холодильнике. Поэтому, если есть такая возможность хотя бы чуть-чуть отключиться от общества и просто предаться своим каким-то удовольствиям, вы знаете, просто не ограничивайте себя, включайте Русское радио и вперед. Здесь, кстати, музыкальное удовольствие тоже безграничное для вас, для одного или для одной, знаете, много всего найдется. А Дмитрий Колдун у нас впереди, Ирина Дубцова также ждем, ну и кое-что свеженькое. Угощайтесь.
1: Новая песня на русском.
2: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла даречь, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
3: Это какой-то там частный театр, я надеюсь.
4: Какой-то экспериментальный.
3: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
2: Где твоя разворотность, стоп?
3: А вот она.
4: Выворотность.
2: Ну, какая разница?
4: Большая.
3: Нормально, нормально, нормально.
4: Вот в плохом театре как раз разворотность.
3: Пусть будет разворотность, стоп.
4: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
0: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Почему для конфет не делают бесшумные фантики? Как их есть втайне от детей? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

вот здесь сначала соглашаешься на подобные условия, о которых только что пел Дмитрий Колдун в эфире Русского радио, а потом понимаешь, что правила-то у этой игры совершенно не прописаны, и что самое интересное, вот в таких забавах подобных либо оба проигрывают, либо оба выигрывают. Поэтому, ну как не согласиться, да? Все равно мы соглашаемся на такую забаву. Играть в любовь и вообще в жизнь в целом. Главное не вспоминать о плохом и двигаться только хорошим под музыку.

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время. Запрет на такие вылеты действовал с 14 июня. Теперь вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта в страну могут осуществляться круглосуточно. При этом Минтранс и Росавиация продолжают мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Минюст разрабатывает систему для выявления дипфейков в видеоконференциях. Применение ВКС в деловом обороте связано с рисками, поэтому важно создать программное обеспечение для мгновенной детекции дипфейков в видеоконференц-связях. В ведомстве отметили, что в работе активно участвует Российский федеральный центр судебной экспертизы. В Московской области реализовано 67 проектов с использованием искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению экономика данных подчеркнул, что нейросетевые технологии внедряются только при наличии эффекта для жителей и экономии бюджета. Среди ключевых решений – умные системы на спортивных объектах, контроль строительных площадок, мониторинг видеокамер во дворах. В медицине помощь искусственного интеллекта сокращает время диагностики вдвое. В образовании им пользуются свыше 6 тысяч педагогов. Единый учебник по географии появится в российских школах с 1 сентября 2028 года, заявили в Минпросвещении. В настоящее время совместно с Российским географическим обществом идет разработка учебного пособия. Большое внимание в материале будет уделено межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей и другими предметами. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приветствую вас всех в очередной раз за этот вечер. И уже, соответственно, приглашаю вас в эфир Русского радио принять самое непосредственное и активное участие. Пишите сообщения, рассказывайте, как у вас проходит сегодняшний вечер, какие события, какие люди драгоценные вокруг вас прямо сейчас находятся, почему вдруг вместе вы собрались, по какой причине. Все рассказывайте. 8-916-003-105-7. Можете отправить свои сообщения непосредственно в личку нам, в наши мессенджеры во все, либо оставляйте ваши приветы и поздравления для стола заказов Русского радио во ВКонтакте. Можете зайти в Одноклассники, можете, опять же, зайти в Макс, в наше официальное сообщество, и там в комментариях можно оставить все то, что необходимо мне конкретно прочитать в течение всего этого часа. Меня зовут Андрей Макеев, моя фотография есть уже прямо сейчас во всех соцсетях. Это и есть, напомню, пост для стола заказов, под которым нужно проявлять свою активность. Ну и если сердечки, лайки какие-то поставите, тоже буду благодарен вам. Ну а у нас Мари Краймбери открывает этот музыкальный час. Вместе с нами будет не скучно, будет весело. И, в общем, вот так вот начнем раскачивать дальше эфир Русского радио. Ну что, поехали, пишите сообщения, жду.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, конечно, пишите сообщения в Одноклассниках. Ждем от вас всякие приятности. И просто история о том, как вы проводите этот день. Ну, почему бы и нет? Это тоже какая-то приятность. Тем более, нам тут присылают и вместе с фотографиями, в том числе, о том, как люди в целом проводят время. В Одноклассниках можете прямо сейчас написать что-то подобное. Вот, например, нам такое сообщение прилетело. С вами Карел. Передай привет в Карелию, город Петрозаводск. Приветствую всех. Мы с дочерью Софией провели весь день вместе. Люблю ее. И здесь еще фотография, где, в общем, с дочкой обнимается. Очень теплая такая приятная фотка. Знаете, просто приятно посмотреть. И я надеюсь, что именно так вы проводите время, вот свой выходной день, как минимум. А если есть возможность, то проведите всю жизнь, не отрываясь от своих близких, родных людей. Мужа Андрея Плюхина из Зеленограда. Не грустите, все будет обязательно хорошо, как гласит слоган русского радио с любовью, Маша. Здесь самые главные слова она запомнила и запомнила, куда нужно писать сообщение. Напомню, в Одноклассниках всем вам рады, пишите.
0: Стол заказа русского радио. Русское радио. Всегда что-то новое.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 8-916-003-105-7. Это номер нашего контакта, назовем это так. Если вы хотите написать во все наши мессенджеры, то, пожалуйста, пользуйтесь вот этими цифрами. 8-916-003-105-7. Можно в Максе прямо в личку отправить свое какое-то откровение, которым хотите поделиться в столе заказов русского радио. Ну, а я, соответственно, куда ж деваться, прочитаю. Добрый вечер, русское радио. Пришла с работы. Был насыщенный день сегодня. Очень жаркий. Сейчас готовлю окрошку, жарю цукини. Слушаю русское радио. На улице у нас сегодня жарко. Это в Калининграде. Поставьте что-нибудь, чтобы было прохладно. Светлана, ну это, если бы я был установщик кондиционеров, с удовольствием, конечно, пришел бы, поставил вам кондиционер, чтобы было прохладнее. А так, исключительно отвечаю за музыку, а тут, скорее всего, какие-то другие... Другой какой-то эффект. Эффект приятно. Могу сделать так, чтобы вам было приятно. У нас NU впереди, у нас добро впереди, поэтому, ну, постараюсь сделать так, чтобы было всем от этого хорошо. Ну, вот еще, русское радио, здравствуйте. Хочу поздравить моих девчонок, жену Леночку и доченьку Лизоньку с окончанием нашего отпуска. Отдохнули классно.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, хорошо, что у вас находятся внятные, нормальные слова для того, чтобы описать происходящую вокруг вас жизнь в целом, и события, может быть, праздничные события, которых, и эти слова, которые можно прочитать здесь в эфире Русского радио. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. Это наш номер. В личку, пожалуйста, отправляйте все, что необходимо мне здесь в эфире озвучить. Не побоюсь этого слова. Хотя дал бы себе по губам за это слово. Коллектив детского сада номер 87 города Донецка просит вас порадовать музыкальным приветом заведующего сада Игоря Пузика и его заместителя Сергея Медведева, которые, не считаясь личным временем, буквально просто живут на работе. Побольше оптимизма, пожалуйста, им и улыбок тоже передайте. С помощью наших песен, с помощью нашей музыки, конечно же, будем стараться от всей души. Именинницу Евусю с днем рождения, ей 6 лет, город Егорьевск. Русское радио мы слушаем с 99 года, с тех пор, когда читались еще бумажные письма. Наше письмо было прочитано еще в то время. Надеюсь, что и сейчас будет все услышано. Елена, все прочитали. Умеете, вы знаете, вот так вот задеть за живое. Хочется посоревноваться с теми людьми, которые там в 99 году вам читали письма. И вроде как, надеюсь, тоже попал в какую-то историю. Так, что у нас еще есть? Русское радио, привет. Осталось 4 дня на море Крыма, а именно Феодосия прекрасная, гостеприимная. Это Галина тут даже не просто пишет, а дразнится этим сообщением. И вот еще едем с мужем Евгением из свадебного путешествия из Джубги. Красота какая. С нами наш сын Михаил, моя крестная Наталья и Варвара. Всем привет и всех люблю. Это сообщение к нам пришло от Виктории. Пишите сообщение, почитаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Симпатичные фотографии присылают во все чаты русского радио. Присылают с вами слушатели, присылают своих детей, у которых сегодня день рождения. Это так приятно видеть вот эти искренние впечатления, искренние эмоции. К сожалению, не могу показать эти сообщения, потому что радио, да? Ну, а так было бы, мне кажется, еще таким дополнительным украшением к нашему столу заказов именно ваши вот эти фотографии, которые присылаете. Ну, а самое главное, конечно, то, что вы пишете в стол заказов. 8-916-003-105-7. Пишите в личку. Привет всем, кто сегодня ночную смену. Марина из Южной Моравии написала нам это сообщение. Вам тоже, пожалуйста, не скучайте, не хворайте, работайте хорошо, чтобы вами руководитель гордился. Очень хочется поздравить сегодня Кристину, доченьку, день рождения. С днем рождения, дорогая, пусть твое счастье будет огромным размером с моря, пусть душа твоя всегда ощущает позитив и не знает зла, быть красивой, мечтай, стремись, добивайся. Желаю, чтобы все хотелки исполнялись, радость не покидала тебя, неурядицы обходили стороной. Всех благ тебе, успехов, больших шансов и высоких достижений. Мама Галины из Ивантеевки написала такое классное также сообщение. Слушаю русское радио постоянно, на работе сейчас нахожусь. Можно передать привет всем работникам АВМ «Новая Тверь». Будьте аккуратнее на дороге, от эвакуаторщика Антона.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Забираю ваши сообщения. Давайте знакомиться уже на финишной прямой стола заказов из того, что у нас, с тем, что у нас уже есть здесь. А есть у нас очень много всего, что хочется прочитать. Самым родным, любимым брату Костику, Сергею Александровичу, Елене Васильевне. Всем хорошего настроения. Едем в деревню из Москвы. Осталось еще 4 часа. Подбодрить их хочется. Осталось совсем немного. Очень люблю ваша Ниночка. Ниночка будет бодрить всех целых 4 часа. Слушайте, здесь без музыки русского радио не обойтись, потому что что можно за 4 часа сделать? Ну, пожонглировать, ну, можно в слова поиграть, просто помолчать, посидеть, историю порассказывать. Ну, Нина, честно говоря, на вас большая надежда. Привет из Моздока, в город Углич. Пусть никто не скучает, все будут счастливы, довольны, любимы и слушают русское радио, конечно же. Привет дальним родственникам от Евы. Очень ждем вас в гости. Еще хочу передать привет своей подруге. Когда друг у друга в гостях, всегда слушаем русское радио вместе. Она нам очень нравится. Спасибо за все и особенно за ваши шутки. Пока еще не шутил, но, видимо, придется, раз уже заранее спасибо. Но еще поздравить хочется Мишу с днем рождения. Да, поздравили, будем считать.
0: Стол заказа русского радио.
1: Привет моей маме поселку Таратино, Сергеев Посад, 15. И, наверное, уже больше ничего не успею прочитать. Спасибо большое всем, кто писал сообщение «100 заказов русского радио». Следующий будет в 2 часа ночи по Москве, не пропустите. Меня зовут Андрей Макеев, с вами не прощаюсь.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин внес в Госдуму законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта. Основная задача документа – ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий, заявили в правительстве. Законопроект также закрепляет права российских разработчиков на получение мер поддержки. И к другим темам. В Сочи завершился 7-й форум недвижимости движения, собравший больше 5

0: тысяч участников. Главной темой обсуждения стало снижение спроса на жилье. 40% девелоперов не рассчитывают получить прибыль в этом году. Часть уже введенных в эксплуатацию квартир остается непроданной. Также участники форума отметили фактическое отсутствие новых сильных игроков на рынке. В Севастополе не стали закрывать детские лагеря по примеру Крыма. Детей примут на очередную смену, несмотря на сложности в энергетике, заявил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что все путевки распределены между севастопольскими детьми. Кроме того, заранее приняты определенные меры по запасу дизеля и по генераторам. Но власти Крыма запретили до 1 сентября бронировать места и принимать в детские группы в лагерях. По данным исследования, только 38% россиян готовы отвечать на звонки с неизвестных номеров. 32% опрошенных принципиально не берут трубку, а еще 30% принимают решения в зависимости от обстоятельств. В целом стресс из-за вызовов от чужих людей испытывают 40% жителей страны от 27 лет до 60. Еще более настороженно россияне относятся к рекламным звонкам. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

Мне кажется, я знаю эти самые несколько слов, которые вот, независимо от обстоятельств, независимо от того, в каких моментах вы находитесь и с кем разговариваете, работают всегда. Это когда вас зовут, например, на море, или вообще сама мысль о том, что море сейчас волнуется где-то без вас и хочет туда отправиться. И вот пусть вот эти вот мысли и слова обязательно в ближайшем времени материализуются в вашем отпуске. Ну а нас море зовет прямо сейчас вместе с «Фабрикой» на русском. Оставайтесь.

0: тебе.
1: Ну, скажем так, нас объединяют не только танцы и взаимная уверенность друг в друге, но и, конечно же, симпатия к чувству юмора. У вас к нашему, у нас к вашему. Мы действительно восхищаемся вашими талантами, и тем более уже есть для этого соответствующий повод, потому что очень-очень много желающих принять участие в нашей акции «Антоновка по-русски. Некислые шутки». И пора, собственно, вашему чувству юмора прозвучать на многомиллионную аудиторию русского радио. Придумывайте какие-то острые, интересные афоризмы и изречения, проявляйте какую-то свою фантазию, присылайте обязательно их на сайт rusradio.ru. Ну и самые лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а их авторы обязательно получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки, с текстом того, что вы сами придумали. Я думаю, что это стоит того, чтобы постараться прямо сейчас. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Всем удачи!

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

рамках фантазии, которую только что мы услышали в песне Владимира Преснякова, в рамках таких обещаний. А если вдруг что-то вот такое случится, все сойдут с ума, я все равно остаюсь с тобой. Но при этом пусть все равно все остаются здоровы в своем уме, в добром здравии, и все, все будет хорошо, и все, все эти фантазии, которые появились в песне, ни в коем случае не проверяются на практике. Проверяйте свою любовь, просто чувствами доказывайте, что вы друг для друга самые родные, просто ежедневным каким-то вниманием, которое, от которого получать второй половинке всегда приятно. Ну и, конечно, под музыку русского радио проводите времени как можно больше. Гость из будущего вместе с нами.

0: Новая песня на русском. Когда не плачь, мир ведь не
1: крутится вокруг него. Всем привет, это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.
2: Ночи без сна, ваш трек на репите.
1: Песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.
2: Ночи

0: тихо, не разбудите его. Не разбудите.
1: А, нет, все, проснулся. Проснулся. Миша Набоков.
2: Привет, привет.
1: Я думал, он перед сном, перед ночной сменой хотя бы чуть-чуть полежит.
2: Вообще-то я спал, Андрей.
1: Я знаю.
2: Зачем? Ну а зачем разбудил?
1: Я видел даже.
2: У меня еще 17 минут до эфира. В чем дело, я не пойму.
1: Ты как Штирлиц, да? Можешь выспаться за 17 минут.
2: Конечно.
1: Ну, годы работы.
2: Годы практики.
1: Годы работы в ночной смене.
2: Слушай, вообще, я хотел бы ответить Максим вот этой песне.
1: Она тебя, конечно, не спрашивала, но ответь.
2: Но я отвечу, да, по поводу лучшей ночи. Я скажу так, пока никто не жаловался, Андрей. Я, правда, не подожди, я пока я не спрашивал никого, но и в то же время никто не жаловался. А вот по поводу лучшего утра, причем выходных, здесь уже есть однозначный ответ. И ты знаешь его, Андрей.
1: Конечно. С 9 до 11. Шоу в крутую по-русски.
2: Вот, да.
1: Естественно. Здесь никто и не жаловался, и попробуйте пожаловаться, как
2: да,
1: говорится.
2: Потому что мы не принимаем другого.
1: Вот
2: других ответов.
1: Вот сейчас вот услышали вот эту минуточку, да, между нами с Мишей Набоковым.
2: Да.
1: Вот так, 2 часа в субботу.
2: Без перерыва.
1: С 9 до 11.
2: И выходных.
1: Красота, красота, красота.
2: Очень красиво, да.
1: Ну все, потренировались, можешь спать дальше, Миша. У тебя еще
2: 15,
1: есть...
2: 15 минут, Андрей, есть большая просьба не орать. Можно такое, нет?
1: Это все претензии к группе «Рефлекс» прямо сейчас.
2: Музыку погромче, ты потише.
1: Да, хорошо, договорились.
2: Пока.
1: Пока-пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак провел встречи с губернаторами Нижегородской и Иркутской областей. Была рассмотрена текущая ситуация на топливном рынке регионов, вопросы стабильности поставок, наличия запасов и удовлетворения спроса потребителей. Вице-премьер заявил о необходимости координации действий федеральных и региональных властей. И к другим темам. Владельцы хостелов, квестов и других объектов в многоквартирных домах сначала должны договориться об их открытии с жильцами. Такую инициативу предлагают в Госдуме. Парламентарии отмечают, что чаще всего жильцы жалуются на хостелы для трудовых мигрантов. Закон запрещает размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях домов с октября 2019 года. При этом собственники могут перевести помещение в нежилой фонд и затем открыть бизнес. В ночь с 26 на 27 июня ВДНХ станет местом для общегородского выпускного в Москве. Площадка на одну ночь превратится в масштабный фестиваль под открытым небом. На празднике ожидается около 50 тысяч гостей. Для выпускников выступит более 60 артистов. Для ребят также подготовили экскурсии, игры, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия. И о погоде. Мощные ливни накроют Москву уже сегодня, сообщают синоптики. Непогода задержится.

0: Продолжится в столице как минимум до субботы. Ожидаются сильные дожди, местами грозы, а температура воздуха не поднимется выше 22 градусов тепла. Но уже в воскресенье метеокартина поменяется. Атмосферное давление вырастет, существенных осадков почти не предвидится. При этом в столице станет заметно теплее. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости, новости. На русском.
2: Кто не знает, распускает слухи зря.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно у одной моей знакомой был день рождения. Я решил сделать ей сюрприз. Позвонил в организацию, где она работает. Говорю: здравствуйте, мне нужна любовь. И в ответ грустный женский голос мне такой говорит: вы знаете, мне тоже. Я спрашиваю: значит, ее сейчас нет, да? А где ее найти, любовь? И женщина, тяжело вздохнув, ответила: хотела бы я знать.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, раз мы уж заговорили про детство, мы во дворе, помню, очень любили играть в прятки, и одного парня никак не могли найти. Вот везде просто обыскали, все, просто исчез человек. Потом выяснилось, что он, не попрощавшись с нами, просто пошел домой, а на следующий день переехал. Представляете, не видел его 10 лет, и было бы забавно, если бы при встрече он бы мне сказал: «А теперь ты водишь».

0: Реклама на русском.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Мишна Бога в Народском радио вместе с вами. Хотите проучить своего супруга? Тогда слушайте внимательно. Одна знакомая вызвала мужа на час собрать несколько шкафов, потому что супруг всегда говорит: «Я не привык работать руками, я работаю головой, дорогая». В общем, пришел мастер, все сделал, и после прихода этого мужа на час супруг принялся как сумасшедший все чинить. А почему? Да потому что мастером оказалась хрупкая девушка, представляете, которая расправилась со шкафом буквально за 2 минуты. Вот такая вот стыдоба.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Миш Слабоков на Русском радио вместе с вами. Недавно знакомые поделились одной хитростью. Сходили с супругой в дом свиданий, ну, иначе говоря, в почасовой отель. Взяли стандартный номер на час, а им больше и не надо, чтобы помыться. Потому что до включения горячей воды в их доме оставались еще несколько суток. Так что пользуйтесь и не благодарите.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одна знакомая удаляла зуб, и хирург все время улыбался. После операции ей сказал: «А вы, кстати, девушка, не замужем?» Она подумала, что понравилось врачу, разумеется, ответила: «Нет, не замужем». И хирург такой максимально серьезно: «Ну так вы поторопитесь, а то ведь чем меньше зубов, тем труднее это будет сделать».

0: полюби.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня что у нас? День рождения зубной щетки и праздник выпускников. Ура! Давайте поздравим всех, кто сегодня выпускается откуда-либо. И сразу же можем спросить, а сколько же лет исполняется, интересно, зубной щетке? Спрашиваем у выпускников. Сколько? Знаете? Не знают. Не зачет, что вам сказать. Но единственное, как его можно сдать, просто написать «Стол заказов» на русском радио, передать привет своему ректору. И все, автоматически вы получаете диплом. Любой диплом классного настроения. Давайте так это назовем. Так, куда это все дело отправлять? Конечно же, в нашу официальную группу русского радио. Во ВКонтакте, в Одноклассниках. Там вы можете лицезреть лицо Миши Набокова. Просто отличник вылитый. Вот так выглядит отличник, друзья. Также еще пишите в наши мессенджеры, конечно же, по номеру 8-916-003-105.7. И согласитесь, ни одна вечеринка выпускников просто не может обойтись без группы «Руки вверх».

Мы вместе слушаем «Стол заказов» на русском радио. Не стала петь Валерия, потому что это и так, друзья, понятно. Оренбург не спит. Сегодня, 26 июня, свой день рождения отмечает мама подруги Липова Рубцова Валентина. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья и финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов из Степной Пальмиры. Будет ли, помимо аплодисментов от наших статистов, музыкальный подарок от русского радио? На такие глупые вопросы мы не отвечаем.

Ну как же мы это любим? Как же мы это обожаем, друзья, слушать поздравления в столе заказов на Русском радио. Цитата, процитирую сообщение. Пожалуйста, поздравьте племяшу с днем рождения. Амза, желаю тебе крепкого здоровья, верных друзей и стабильного, внимания, кайфа от жизни. Так, почему умолкли аплодисменты? Продолжаем поздравления. Пусть кошелек всегда ломится от купюр. Все амбициозные планы легко реализуются, а удача идет за тобой по пятам. Будь счастлив, бро, бери от жизни максимум. Амет из Ташкента. Ну, если, друзья, уж прозвучала фраза «стабильный кайф», согласитесь, мы просто обязаны послушать группу «Гости из будущего», ведь они в этом толк знают.

всем алешенькам, аленушкам, ну и, конечно же, отдельно хорошеньким. Большой привет от Русского радио. Это «Стол заказов», меня зовут Миша Набоков. И отдельно, прямо вот обособленно, самой хорошенькой, неженец Ирине Михайловне. Коллеги, мы поздравляем с днем рождения от всех коллег и от всех сотрудников Русского радио в полном составе. Аплодисменты. Так, что мы желаем, Ирине Михайловне? Здоровья, внимания, добра, любви, счастья. Коллеги бывшей товарной железнодорожной станции «Арсеньев» присоединяются. Весь Приморский край сейчас делает вот так. У-ху-ху-ух, и аплодирует стоя. Так, процитирую сообщение. Нужна помощь и совет. Мне в 5 утра нужно разбудить жену на работу. Но, не будить нельзя, а будить опасно. Вот такая вот невыполнимая миссия, написал Сергей из Ставрополя. Ну, к счастью, Сергей, у нас есть подробная музыкальная инструкция, как правильно нужно будить жену на работу. Записываем.

про кого же? Про что же эта песня «Отпетых мошенников»? Ну, конечно же, про стол заказов на русском радио. Его все любят. Абсолютно. И вот в качестве доказательства нам написала сама Любовь. Любовь передает привет своим девчонкам, которые работают на почте в Кургане. Сегодня у них ночная смена. Девчонки, веселее мы с вами! Процитирую еще одно сообщение. У нас есть предложение службы развития и капитального строительства в лице дружного кабинета вручает диплом классного настроения коллеге Танечке Романчук и провожает ее в отпуск, собственно. А также всем привет и легкой пятницы. Тем временем Танечка уже зажигает под Николая Баскова. Танечка, не отвлекаемся, продолжаем.

И уже не щадят своих рук наши статисты, а все почему-то. Потому что сегодня день рождения сразу двух замечательных людей. Так получилось, что праздник у них один на двоих. Семью Перемяковых, Ирину и Андрея из Заволжья. Мы поздравляем с днем рождения. Огромного счастья, здоровья вам и вашим близким. С уважением, Елена Мельникова и вся команда Русского радио, конечно же, тоже. Мы присоединяемся полностью. И поскольку у нас сразу два дня рождения, певцов тоже будет два в одном. Дима и Билан.

0: просто.
1: Новая песня на русском.
0: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

Какое счастье узнать, что же прилетело в стол заказов на Русском радио официальное сообщество в Одноклассниках. Это вообще счастье невероятное. Друзья, давайте узнавать скорее. Цитата, процитирую сообщение. Пожелайте находки, поздравьте, получается, да, находку с долгожданной пятницей. Пожелайте восхитительного настроения, здоровья крепкого, счастья безграничного, благополучия, исполнения всех желаний, любви, взаимной удачи, успехов и всего самого-самого наилучшего. Это все Сафронов Дмитрий. Всего и всем пожелал. Молодец. Марина поздравляет племянницу Оксану с юбилеем свадьбы. Все, да? Вот так скромненько, но со вкусом. И на это торжество мы тоже скромненько пригласим Кристину Орбакайте, Бурито и группу «Сливки».

0: приветами пока все. Я Миша Набоков. С удовольствием остаюсь вместе с вами здесь, на Русском радио. И прямо сейчас небольшой тест. Как понять, что ты уже взрослый человек? Как? Очень просто. Должна наступить пятница. И вот радость от пятницы больше, чем от дня рождения. Все, значит, ты взрослый. Не больше, так же, значит, получается, вы подросток.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: больше, чем радио. Русское радио.
1: Сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твою. Такая красивая, но не

зал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, приезжал в деревню, и мое внимание привлек один индоутаг. Я настолько вдохновился, можете представить, что снял на телефон небольшую документалку. Это авторское кино под названием «Жизнь утака». Многим, кстати,